5 мая в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Ты любишь меня?
1: Конечно.
0: Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

0: Гомеле. 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! Не могу выбрать.
3: А зачем выбирать? Любимой все лучшее. А лучшее в 7 карат на ликвидации. Большие скидки на украшения из золота и ликвидация серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно в 7 карат. Срок проведения акции 6 мая 2026. Подробности на сайте 7карат.кб или по телефону +7 529 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообщался накануне с чрезвычайным и полномочным послом Сербии в Беларуси Илиной Войколович. В ходе переговоров обсудили развитие двусторонних отношений, экономическое сотрудничество и новые точки роста в партнерстве Минска и Белграда. Третья международная выставка индустрии безопасности «Национальная безопасность Беларусь-2026» пройдет с 17 по 19 июня в Минске. Это площадка, где в одном пространстве соберут технологии и решения для самых разных направлений. От общественной, промышленной, пожарной и экологической безопасности до контроля доступа оповещения и специальных средств для профильных служб. Для специалистов это возможность увидеть, как сегодня выглядит безопасность на стыке технологий, практики и государственных задач. Велопробег «Вместе под флагом страны» стартует на Гомельщине сегодня. Он будет пролегать по всей области. В мероприятии примут участие подготовленные спортсмены, тренеры специализированных учебно-спортивных учреждений и любители велодвижения. По пути следования они посетят исторические места области и возложат цветы. Патриоты юго-восточного региона разделятся на два маршрута – северный и южный. А 10 мая, в день государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь, велосипедисты встретятся в Гомеле. Еще одна информация напоследок. НАСА выложила в открытый доступ более 12 тысяч фотографий, сделанных членами экипажа миссии «Артемида-2» во время полета. В базе есть снимки Земли, корабля, лунной поверхности, а также космического пространства. И теперь эти снимки может увидеть любой желающий. А еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Передаем утренний выпуск последних известий.
0: «Гомель-ФМ» — это радио.
6: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
0: Радио — это звук.
7: Добрым утром, дорогие друзья.
0: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8-029-34-11-34-8.
8: И стань частью нашей команды.
9: Новости искусственного интеллекта.
10: Радио «Гомель-ФМ» подружилась с Алисой.
11: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
10: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель-ФМ».
11: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
12: Включаю радио «Гомель-ФМ».

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшего утра всем, кто слушает Гомель ФМ в это время. В 7 часов 6 половиной минут. В студии Артем Аникин.
5: Спасибо. И Константин Комко.
4: За что тебе спасибо?
5: Тебе спасибо.
4: А мне за что?
5: Что ценишь меня.
4: Я тебя ценю?
5: Да. Тебе еще меня хвалить все 9 мая.
4: Все?
5: Ну, чисто пол три дня.
4: Пол три дня. Ты как мемчик мне напомнил, да?
5: Мы
4: 6,
5: такие,
4: 4,
5: да.
4: 5, 7, 10.
5: Мы такие, друзья, если что. Если вдруг кто не знает, то да, на пешке у Льдового дворца мы с вами увидимся. Можно прийти, потрогать Константина, сделать фото с Артемом Аникиным.
4: Или наоборот, потрогать Аникина.
5: И сделать фото с Константином, да.
4: Ну а что мне? Все счастье одному, что ли? Вот, у нас очень много призов, подарков, партнеров, просто громадье.
5: Поэтому... Обо всем расскажем, обо всех.
4: Вот. Ну и не только об этом, естественно. Ну а пока у нас тепло, светло, вот, к сожалению, на 9 мая мне прогноз
5: так,
4: не
5: так,
4: очень.
5: Так, стоп, стоп, машина вот твоя прогнозистская. Потому что почему-то твои прогнозы начинают сбываться, и меня это не сильно радует.
4: Начинают, всегда сбываются?
5: Не всегда, бывало.
4: Прогноз сбывается.
5: Так что ты давай машину свою, пожалуйста, нормально раскрути, чтобы хотя бы плюс 22 было.
4: Ну плюс 22 будет просто.
5: Вот 10-го на здоровье, картошку полить.
4: Полить?
5: Да.
4: Зачем полить картошку? Она еще не выросла.
5: Да, не надо.
4: Что, полить да. Дрова надо на мангале.
5: 10-го, а в 11-го
4: на картошку надо поливать. Вот так вот.
5: Какой каламбур.
4: Во как!
5: Ух ты, с утра-то как!
4: С утра-то. Так что, что еще тебя ждет вообще сегодня? Весь эфир.
5: Тебя ждет не все, я скоро уйду. Ха-ха-ха.
4: Опять твои экзамены?
5: Последний, финальный.
4: Финальный?
5: Лешанс финаль.
4: Лешанс. А у тебя ни одного автомата нет?
5: И сапогов.
4: О, каламбуры продолжаются. Ладно, и музыка тоже есть, продолжается. Что в этом часе послушаем? Будет у нас Меган Трейнор, Getting Girl. Дэвид Гетта, Beautiful People. Мод, перемены, это красиво. Феликс Джаен, Now is a good time to be.
6: Все, что мне сегодня надо, просто быть с тобою рядом.
4: Ночь в исполнении Авраама Руссо. Это не только впереди будет, а пока Меган Трейнор, Getting Girl. Доброе утро!

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинк-древ.бай.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Радиошоу «Утростимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Что с перекусом? На этот раз искусственный интеллект посоветовал.
2: Гороскопный завтрак.
1: Гороскопный?
2: Да, для каждого свой.
1: Весы, стрельцы и вот это вот прочее?
2: Да. И вот есть у нас три огненных знака. Овен, лев, стрелец. И это энергия и драйв. И вот каждому, что посоветовали. Овнам яичница с чили.
1: Ага.
2: Нужно начать день с чего-то острого и быстрого. Лев, яйца...
1: Как сказал бы Иван Грозный, на кол.
2: Лев, Бенедикт, яйца с лососем, пожалуйста, кушать будут они. Завтра должно будет выглядеть роскошно.
1: Ну, хорошо.
2: Стрелец, экзотический смузи-бол или заморские фрукты. Важно почувствовать вкус путешествий прямо с утра.
1: О, стрелец, это все ему.
2: Да, земля, это у нас стабильность и вкус. Телец, тост с авокадо и яйцом пашот. Дева, овсянка, семена чия и орехи. Это идеальный баланс пользы и микроэлементов. А козерогам классический омлет с сыром.
1: Я пока где-то вдалеке.
2: Так, воздух, это близнецы, весы и водолеи.
1: Ну-ка.
2: Близнецы, ассорти из разных закусок.
1: Хорошее начало.
2: Надо разнообразить все, что можно, поэтому вы едите все, что можно, но по чуть-чуть.
1: А, то есть у нас прямо вот такого нет, да?
2: Да. Французские круассаны с кофе для весов. А водолеям необычные панкейки. Например, голубые можно с голубикой взять. Вот так вот. Я не знаю, почему, за что мне вот именно вот такие вот.
1: Это тебе панкейки?
2: Да, мне панкейки.
1: Может, ты все-таки близнецы, тебе, может, родители что не договорили?
2: Я весы, мне французские круассаны с кофе хотелось бы. Тебе тоже?
1: Нет?
2: А вот я знаю, вот и вода, это уют и чувства. Рак, скорпионы и рыбы. Рак. Домашние сырники со сметаной. Рекомендовано. Скорпион, темный шоколад и крепкий кофе. А рыбам йогурт с ягодами и гранолой. Что будешь кушать?
1: Я? Всего понемножку. Видишь, как мне близнецам повезло. Им ничего, им все можно.
2: У всех по чуть-чуть возьми.
1: У всех по чуть-чуть подойду. Вот, рыбок только покормите нормально. Не забудьте, у кого есть.

0: Твоя реклама.
1: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8032-34-1920.
2: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Ну и перед тем, как обрадовать, давай сначала охладим.
3: Легко, мы это умеем. И сразу год, 1965. Именно тогда была самая низкая температура 5 мая в Гомеле. А было минус один.
2: Минус один. Для мая это уже... Как это? У нас в стране только два сезона. Май месяц и не май месяц. Сегодня, 5 мая, в Гомеле области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем от плюс 25 до плюс 30 градусов. Хорошо. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Переходим, вернее, переезжаем
2: мы
1: в дорожной обстановке. Смотрим. Ох, что-то как-то горячая пора, слушай, непонятно почему. Из Белицы не выехать ни там, ни сям. Через мост движение очень затруднено. Через Богдана Хмельницкого и 60 лет СССР тоже все стоят.
2: Всем стоять, говорят.
1: Всем стоять.
2: Они.
1: От Барыкина, от Торгового кольца по Богдана Хмельницкого, опять же, в сторону Никольского переезда.
2: Да и сам Никольский переезд.
1: Прям здравствуйте.
2: Так.
1: И сейчас соберется у нас, я так понимаю, пробочка, выезд с Мазурова на, получается...
2: Там, где линия, господа.
1: Хатаевича, да, там ДТП показывает.
2: Так, езжать на мост, ехать в сторону Спартака. Вот там, господа, будьте в левом ряду, ДТП, будьте аккуратны, случилось оно 20 минут назад.
1: Поэтому сейчас, думаю, будет накапливаться только транспорт. Ну, а вот...
2: А никак же не объехать его. А ну, через низ можно там, через...
1: Ну, не знаю, как там объехать. Можно еще облететь, но это не всем.
2: Это не всем, да? Не всем возможно. Ну и что-то у нас скапливаются машинки на улице Ефремова, Николая Зибницкого и Советская. Вот там вот перекресток возле Ома и Короны.
1: Да.
2: Вот там тоже собирайся, народ, кто постоять на светофорах идет.
1: В общем, будем сейчас смотреть дальше и будем сообщать оперативно, рассусалось, не рассусалось, но пока только накапливается. Так что выезжайте из дома пораньше, где бы вы ни были, потому что в центре, вот, в нескольких местах.
2: Что сразу, где бы вы ни были? Вот в Буда-Кошелева все спокойно, там можно выезжать, когда хотите.
1: Потому что в Буда-Кошелева?
2: Да.
1: Из Буда в Кошелева.
2: Да.
1: Автобус ходит, мне кажется.
2: Рейсовый.
1: И всем хорошей дороги, хорошего пути. Никуда не торопитесь, везде успеете. Продолжает Авраам Руссо. Ночь.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Спорт.
4: Спорт. И у нас сегодня вторая лига, наша гомельская областная лига, друзья, на обзоре. И тут сразу 5 матчей были сыграны в эти выходные. «Алмаз», костюковская наша команда, 1-0.
5: Моих драгоценный глаз.
4: Красиво. 1-0 обыграла «Лоев». «Петриков» 5-1 обыграла «Лельчицы». «Добруш», «Спарта» 3-1 обыграла «Ветку». Вот «Житковичи» дома уступили «Октябрьскому» 3-6, а «Ельск» с «Наровлей» 3-3 разошлись боевой ничьей. Там страсти кипят, шикарные просто. Что нас ждет в эти выходные? «Жлобин» сыграет с гомельским опытным лесхозом. «Мозельский» МНПЗ сыграет с «Вертикалью» и с «Калинкович». «Речица» дома примет «Светлогорск». «Будокошелево» сыграет с «Чечерском». «Днепр» Рогачев сыграет с «Кармой», с командой «СОЖ». А вот «Хойники» сыграют как раз таки с «Наровлей». А «Ельск» и «Брагин» под вопросом, но матч, скорее всего, перенесут. Интересно, что там будет.
3: А как там наши?
4: Наши прекрасно. Я тебя порадую хоккеем немножко.
3: Давай.
4: Сейчас ты поймешь все.
3: Чего немножко-то? Множко давай.
4: Ну, во-первых, «Авангард» и «Локомотив» будет сыгран 7-й матч. Почему? Потому что за 3 неполных периода...
3: 3-3 они, короче, да?
4: Нет.
3: По сериям.
4: Да, 3-3 по сериям.
3: Чего себе.
4: «Авангард» вел 2-0. Все что потому, что «Авангард» забирает серию 4-2 и уже мыслями в финале с «Аксбарсом» играет. Но за 33 секунды до конца сначала Шалунов забивает шайбу. За 11 секунд до конца Шалунов сравнивает счет 2-2. Там
3: вот арена Шалунцов
4: чуть,
3: какой.
4: Да, чуть не разобрали нашалил по кусочкам. И Рафиков во втором овертайме за 4 минуты до конца забивает победную. По факту «Локомотив» отыгрался вот с 33 секунды до конца матча. И нас ждет завтра 7-й финальный матч за право сыграть в финале с «Акбарсом».
3: Короче, моему «Акбарсу» еще достанется уставший.
4: Не факт, наоборот. Кондиции?
3: Кондиции? Ну, я думаю, там тоже ребята
4: там,
3: не переглотают.
4: Само
3: так
4: собой.
3: Что, Паз, я уже прям жду. Когда, кстати, финал? А когда финалы, кстати?
4: Через полторы недельки.
3: Через полторы недельки? Начинаются. О, нормально, хорошо. Пока, Эва Макс, слушаем.

0: Утро-стимуляторы.
1: Мы не забываем, что 9 марта у нас практически уже на носу.
2: 9 мая.
1: 9 мая. 9 марта, ты сказал. Господи, как
3: это
1: быстро время летит.
3: Женщины белорусские до сих пор не отпускают.
1: Да, не отпускают. А 9 мая, День Победы, мы будем на площадке возле Ледового дворца вечерком. Следите за нашими анонсами везде. И все будете знать. Инстаграм-аккаунт Радио Гомель ФМ, сайт и телеграм-аккаунт. А пока о наших партнерах. Наши партнеры — фитнес-клуб «Атлет». Мечтайте о теле атлета? Фитнес-клуб «Атлет» ждет тебя. Профессиональные тренеры, современные тренажеры и крутая атмосфера. Твой путь к успеху начинается здесь. Гагарина 57, Цирикова 20/3 и Головатского 136.
2: Также с нами наш партнер — кафе «Драник». Кафе «Драник» – место для семейных встреч, романтических ужинов и дружеских посиделок, где вкусная еда и уютная атмосфера. «Драник» – просто, по-домашнему вкусно. Гомель, улица Пушкина, 14.
1: Еще один партнер – цветы от «Жасминка.бай». Доставка цветов по Гомелю и области «Жасминка.бай». Сухие цветы, эксклюзивные предложения, индивидуальный подход. «Жасминка.бай» работает с организациями и физическими лицами. Интернациональная 33 ЗИП и Быховская 112 Грин.
2: Также с нами доставка пиццы и суши «Раз-два». Раз – вкусно, два – быстро. «Раз-два» – это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт «Раз-два.бай» и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 7313.
1: Это что касается партнеров, их много. Будем о них говорить, а пока спросим у Ани Смирновой. Аня, что нас ждет в следующем часе?
3: Ой, спасибочки, я прям заслушалась. Столько интересного предлагаете. А ждет нас в следующем часе, во-первых, поздравление от президента по поводу сегодня праздник. Большой день печати, если вдруг вы не знали, да.
1: Знаем.
3: А потом расскажу, кто из представителей Гомельщины удостоен орденов, медалей, почетных званий. А расскажу о том, что, ну, наверное, уже все заметили, но, тем не менее, отопительный сезон завершился в Гомеле.
1: У меня до сих пор батареи горячие с утра выходил.
3: Вчера должны были все отключить.
1: У меня все работает.
2: Костя, это тебя жарят.
3: Это остаточное. Ну и закончим все это дело интересной новостью о том, что белорусские драники вошли в топ-100 лучших панкейков мира. Внезапно.
1: Панкейков.
3: Панкейков,
1: драники.
3: Да.
1: По-богатому.

0: В Гомеле 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Доброе утро! Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов печати с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что День печати – это праздник талантливых и неравнодушных людей, выбравших делом жизни работу в прессе, полиграфии и издательской сфере. Белорусский лидер назвал отрадным, что за книгой, газетой и журналом всегда стоят грамотные профессионалы, настоящие патриоты, которые приумножают и передают молодым авторам и журналистам лучшие отечественные традиции – объективность, честность, этичность, верность общечеловеческим идеалам и государственным интересам. Орденов, медалей и почетных званий удостоены 58 представителей различных сфер деятельности. Соответствующий указ президент подписал накануне. Медали за отличие в воинской службе и за отличие в предупреждении ликвидации чрезвычайных ситуаций удостоена большая группа представителей силовых структур. В их числе начальник Добрушского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, подполковник внутренней службы Андрей Чуешов. Отопительный сезон завершился в Гомеле. В областном центре отключили отопление третьей очереди. В школах, детских садах, больницах, поликлиниках, учреждениях социальной защиты, гостиницах, музеях, библиотеках и архивах. Это связано с установившимися положительными среднесуточными температурами наружного воздуха. Еще одна информация напоследок. Белорусские драники вошли в топ-100 лучших панкейков мира. Они заняли 25 место. Лидером рейтинга стали латвийские картофельные оладьи. На втором месте блины из Словакии. На третьем их литовский аналог. Четвертая позиция у французских блинов с орехово-шоколадной пастой. Замыкает пятерку китайский дзяньбин. Уличный блинчик с соусами и начинкой. В список также попали сырники. Они заняли 12 место. И классические блины на 14 месте. А еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. До встречи в следующем часе. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
5: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на четверг 21:00, суббота 13:00.

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Ну и пока у нас пробка огроменная на Мазуровой, восточный обход, выезд в центр, там затрудненность за ДТП, все стоят прям наглухо.
5: Дружно все стоят, да?
4: Мы продолжаем. В студии Артем Аникин.
5: И, конечно же, Константин Комков.
4: И продолжаем говорить о наших партнерах. 9 мая, День Победы, отмечаем на площадке возле Ледового дворца. Вечером там будем. Подарки, конкурсы, розыгрыши. В общем, никто не останется, кто придет к нам на сцену, не останется без подарков, я думаю. Наши партнеры «Белавтомаркет», сеть автосалонов «Белавтомаркет» в 6 городах Беларуси: Гомеле, Мозыре, Бобруйске, Витебске, Могилеве и Орше. Около 900 авто в наличии, выгодный обмен трейд-ин, кредит, лизинг, беспроцентная рассрочка. Салон в Гомеле находится на улице Лазурной, 22.
5: Также, друзья, еще один наш партнер – ресторан «Пряности и радости». Ресторан «Пряности и радости» – это самые вкусные хинкали. Узбекский плов, манты и хачапури. Попробуйте сочетание восточной экзотики и европейской классики для вашего гастрономического удовольствия. Гомель, улица Комсомольская, 6. Телефон – код 29-80-70-330.
4: Еще один партнер – торговый центр «Мебельный квартал». Торговый центр на улице Барыкина в Гомеле, который порвал все шаблоны потребителей области. Рекордная площадь – 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов мебели. Гомель, Барыкина, 155.
5: Также с нами ресторан «Белорусская хата», который приглашает попробовать майский сет. Это кульминация вкуса, отражение белорусской кухни, где уважение к традиции начинается с современным подходом к приготовлению. «Белорусская хата» сделает ваш весенний праздник особенным, наполнив вкусом и уютом. Телефон, код 44-74-14-37.
4: О, сколько ты вкусного рассказал.
5: Я умею.
4: Вкусные партнеры. «Пряности и радости», кстати, да, вот был там. Подтверждаю, все норм. И в «Белорусской хате» был.
5: Советуешь?
4: Да. Все советуем, и музыку тоже советуем. Расскажу, что же в этом часе прозвучит точно.
6: Я тебя не люблю, я тебя...
4: И в этом часе Саша Санта. Обожаю.
6: Далеко, очень-очень скучаю.
4: Кира Девайн, «Археологи». Alan Walker, «When I Grew Up». Maroon 5, «This Love». А также Alex Warren, «Fever Dream». Сейчас открывает Саша Санта. Обожаю. Доброе утро.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Много мебели в квартире, все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели и кровать. Завтра едем покупать.
2: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155.
3: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пинкдрев.бай.
4: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
5: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утро стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Праздники, праздники, празднуем семьей.
2: Что же будем праздновать мы с тобой?
1: Сегодня Всемирный день общения.
2: Нормально,
1: как
2: работаем.
1: Раз для нас. День водолаза. Я в некотором случае сам водолаз, у меня есть водолазка. Где-то там. Черная и белая, помню. Лежат уже 100 лет, надо куда-то их пристроить.
2: Еще они лежат, ждут чего-то?
1: Ждут, пока не знаю, извиняться за что-нибудь. Извинительная водолазка будет.
2: Извинительная водолазка.
1: Также Международный день принцесс сегодня.
2: Принцесс?
1: Да, если вы принцессы, ну извините. Международный день акушерки. Это люди, которые достают людей в прямом смысле слова. Также день советской печати, ну вообще день печати. День создания... так, это не у нас. Всемирный день гигиены рук. Руки моем?
2: Да, конечно.
1: А ты холодной водой или горячей?
2: Холодной.
1: А дома?
2: Холодной.
1: А почему?
2: Привычка.
1: Привычка?
2: Да.
1: Всемирный день борьбы с астмой также сегодня проходит. День кубанской журналистики. О, прям целая...
2: Кубанской журналистики?
1: На Кубани, да, прям отдельный. Хокку день также сегодня.
2: Это мы любим.
1: Это ты любишь хокку.
2: Ну ладно тебе, что было и было.
1: Вот. Так, также сегодня День Европы отмечается. День стиха на подушке. Лежишь такой, просыпаешься, смотришь на время и какие-нибудь сочиняешь стихи из раннего Пушкина. Надо ж куда-то ехать.
2: Мы с тобой это обсуждали просто, да? И сразу хокку. Крем не пригрелся, миллионы тактов миг. Трудится Байкал.
1: О, как! Это про микропроцессоры, если
2: да,
1: что.
2: Да, друзья.
1: Или макро. День всемирного наследия Африки сегодня. Также день осведомленности о синдроме кошачьего крика. Ты осведомлен, что это целый синдром есть?
2: Уже да.
1: Уже да. Ну и Всемирный день португальского языка. Португезе?
2: Португезе?
1: Right now. Just come together. Или португезе. Все время путаю. На самом деле, нет, ну, у нас главный праздник День печати в Беларуси, естественно. В остальных странах...
2: Всех поздравляем.
1: Свои празднички есть, да.

0: Твоя реклама.
1: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Вот хорошо, вот 18-й год, 2018-й
2: Побьем рекорд?
1: Год. Нет, нет, нет. Самая высокая температура 5 мая была именно вот в нем, и было плюс 30.
2: Ну да, повторить можем, а побить вряд ли. Сегодня, 5 мая, в Гомеле области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимуляторы.
1: Жайки, жары, жайки. Жаркий май пришел. В саже искрится.
2: Жайки мар?
1: Да. В саже искрится солнце. Лето так близко. Раз в день хокку, я его праздную.
2: Празднуешь? А ты на экзамене сейчас будешь тоже хокку отвечать?
1: Анатомию я буду сдавать.
2: Ну, анатомию хокку.
1: Я готовился. Я готовился. Мышцы, кости, все дела. Я прям...
2: Мышцы, кости, все дела. Анатомия. О, те хокку.
1: Ну, да, там же по слогам надо, друзья. Ну, да. Что у нас интересного?
2: Что у нас интересного? Интересная история в Оренбурге произошла.
1: Так.
2: Там мужчина подал на банкротство.
1: Ну, не новость. Ну, не новая имеется в виду ситуация.
2: А вот дело в том, что он не потянул жену с детьми. Двумя детьми. И любовницу.
1: Жена, двое детей, любовница.
2: Да, проверять начали. Ну, на банкротство когда подаешь, начинается проверка. Что у тебя и как. Оказалось, так, что он зарабатывал российскими деньгами от 160 до 180 тысяч в месяц. Да. Из которых 42 тысячи у него шли на кредит. И целых 80 тысяч... его любовницы. Семье почти ничего не оставалось. Мужик планировал взять еще один займ и списать долги, но вот схема вскрылась. А юрист сказал ему, что такие траты не считаются необходимыми расходами. Ну, то есть, банкротство тоже такая. Нужны не... Ну, говорит, что ты не тянешь простые расходы. Тебе кушать нечего, там, не знаю, одеться не во что. А тут, понимаешь ли, ишь ты.
1: Однако.
2: Короче, оснований для банкротства нет. Мужик просчитался. И я не знаю, что с ним будет дальше.
1: Ну, побьют, это очевидно. Возможно, больно, возможно, ногами.
2: Что в голове у этих людей?
1: Нам не узнать.
2: У которых жена и двое детей.
1: Да, друзья, ну, я с вами прощаюсь. Вот передаю привет еще и Дмитрию Цимбалову. Почему бы не передать, хороший человек. Лишний раз передам. Ну, а я ушел на экзамен по анатомии. Последний экзамен у меня в этой сессии. А ты, Костя, веди достойный эфир.
2: Ну, тебе удачно все проанатомировать. Надеюсь, ты вернешься завтра весел.
3: Музыка твоя.

0: У нас рекламируются все.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
4: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Вот ничего себе иногда, как прочтешь и думаешь, неужели так возможно? Да, возможно. Многие сейчас ведут стримы. И крупные блогеры, и мелкие, и вообще не блогеры. Ну вот, делятся с окружающими тем, чем они занимаются. Ну и на этом, естественно, профессионалы зарабатывают. Профессиональные блогеры. Обычно это донаты, думаю, знаете, что это такое. Так вот, один стример из Польши тут провел целых 9 дней бесконечного стрима. Ну, бесконечного для него. Практически все это без сна и пауз целых 9 дней. В моменте его смотрело почти 1,5 миллиона зрителей. Вот. Ну и собирал он денежку, сказал, что на благотворительность. И собрал. Да так, что сумма оказалась больше 66 миллионов долларов. Вот себе представьте, за 9 дней такие деньги. Хлоп, у многих бы стримеров, блогеров дрогнула бы рука, мне кажется. Никуда бы они не отправили. Ну, или отправили бы, но далеко не все. А он молодец, держал слово, и все деньги ушли в фонд, помогающий детям с онкологией. И это прям круто. Ну, парень молодец. Я не знаю, он рассчитывал ли он, что после такого поступка следующий стрим уже сможет и заработать. Ну, посмотрим. Дело времени. Время покажет, кто есть кто. Но вот здесь прям молодец. Ну и сумма тоже, конечно, впечатляет. Пока это, по-моему, наверное, даже рекорд, во всяком случае, в Европе. Может, там мистер Бист чего-то собирал побольше. Но 9 дней без сна и отдыха, это, конечно, тоже не самое простое, как говорится, занятие. Попробуйте сутки не спать и вообще, ну, сутки еще ладно, двое-трое суток уже вырубает очень даже неплохо. Ну, парня здоровью, главное, чтобы себе здоровье это самое не повредило, и не пришлось ему и мужу потом собирать на помощь ни в коем случае. That's cool.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Еще раз напомню, что 9 мая отмечаем на сцене возле Ледового дворца. Вечером много партнеров, конкурсов, розыгрышей. Все подробности в нашем инстаграм-аккаунте «Радио Гомель ФМ» и телеграм нашем канале «Гомель», нижнее подчеркивание «ФМ». Все это латиницей. Ну а теперь о партнерах. Наши партнеры – медицинский центр «Белсона». Консультации специалистов, пластическая хирургия, эндоскопическая диагностика, УЗИ, МРТ, стоматология, косметология, педиатрия, своя лаборатория, медицинский центр для всей семьи. Единый номер 7845, сайт belsona.by. Еще наш партнер – компания «Санит». Белорусский бренд качественных матрасов и товаров для сна. Победитель народного выбора покупателей номер один. Выбирайте комфорт, которому уже 20 лет доверяют тысячи семей. «Санит» – стандарт качественного сна. Ну а мы не будем спать, будем продолжать эфир. Анна Смирнова расскажет, что же нас ждет в следующем часе.
2: Молодец. Да, конечно, расскажу, куда же я денусь. Да, во-первых, расскажу, кому еще объявлено из наших соотечественников-земляков благодарность президента. Расскажу, что в результате мониторинга природоохранных ведомств обнаружили в Гомеле. Расскажу об интеллектуальной белорусской системе. Очень классная и интересная. Думаю, нам в работе точно пригодится, остальным тоже. Ну и закончим все это дело, доставая свой скотч, любимый антиумилительный, потому что в МЧС спасли щенка в Минском районе.
1: Породы какой?
2: Просто? То есть вот так вот.
1: Конечно.
2: Да, то есть вот он, расизм собачий, где проснулся.
1: Хорошо, узнаю подробности в следующем часе.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: На старт! Внимание! Ликвидация в ювелирных «Диаманте». Успей купить свое идеальное украшение выгодно. Увеличиваем скидки на украшения из золота и безумные скидки на серебро до 80%. Оплата в рассрочку от банков-партнеров. Скупка и обмен старых золотых украшений. Роскошь ждет тебя в «Диаманте». Срок проведения акции 6 мая 2026 года. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Доброе утро! Благодарность президента Республики Беларусь объявлена заместителю председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облсполкома Татьяне Кулеш. Награды от главы государства она удостоена за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в реализацию государственной политики в области социальной защиты населения. В ходе мониторинга природоохранных ведомств в Гомеле обнаружен ряд недостатков по наведению порядка на земле. Итоги рейда озвучены в рамках аппаратного совещания накануне. Экологи зафиксировали несвоевременную уборку во дворах многоквартирных домов, складирование крупногабаритных отходов на территории гаражных кооперативов, торговых объектов и промышленных предприятий. Большинство недостатков своевременно устраняются. Глава региона Иван Крупко поручил провести повторный мониторинг на объектах тех организаций, которые своевременно не обеспечили должный порядок. Уникальную белорусскую интеллектуальную систему для работы с медиа создали в Гомельском областном штабе движения «Искра» партии «Белая Русь». Автор проекта – луевский партиец Роман Недбайло. Программно-аналитический комплекс «Искра Ультра» анализирует интернет-ссылки, контент любого вида, текст, изображение, видео или аудио и мгновенно определяет, относятся ли те к деструктивным ресурсам либо материалам. Найти полезный умный ресурс можно в соцсетях «Белой Руси». Еще одна информация напоследок. Работники МЧС спасли щенка в Минском районе. Накануне вечером в агрогородке Колодище произошел трогательный случай. Щенок оказался в ловушке в трубе ливневой канализации. Спасатели аккуратно извлекли перепуганного малыша и передали его волонтерам. О развитии событий в начале следующего часа. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
5: Хотите продать свой автомобиль быстро и выгодно? Приезжайте в автосалон 7422, студенческий проезд, дом 2. Мы находимся там, где всегда есть покупатели, рядом с Давыдовским рынком. Здесь всегда много людей. Отличный трафик, ваш автомобиль точно заметят. Без лишних хлопот и головной боли мы продадим ваше авто. Звоните, код 29-577-74-22. Продайте авто быстро и легко с автосалоном 7422.
6: Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай»,

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 9 часов и почти 7 минут. Продолжаем утро стимулировать. Артем Аникин убежал на свой последний уже экзамен, наконец-то, по анатомии сдавать. Пожелаем ему удачи. Будем его поругивать тут за эфиром. Ну, а вместе мы будем все равно, как минимум завтра, а как максимум еще и 9 мая на площадке возле Ледового дворца. Вечером приходите. Артисты, конкурсы, розыгрыши от нашего радио и наших партнеров будут. Наши партнеры — Городейский сахарный комбинат. Надежное качество и яркий вкус. Приходите по адресу Гомель Карповича, 28, место номер 18, и выбирайте сахара, джемы, десерты, топпинги и соки. У нас все лучшее и сладкое для вас. Также наш партнер — магазин цветов Black Rose. Подарить праздники хорошее настроение легко с Black Rose. Свежие букеты, честная цена, индивидуальный подход. Гагарина 36. Black Rose, подари настроение. Телефон доставки плюс 375-25-613-52-56. Еще один наш партнер — MiBuy, официальная розничная сеть техники Xiaomi. В MiBuy оплата частями до 20 месяцев на технику Xiaomi. Процентная ставка всего от 0,001%. Приходите за покупками в ТРЦ Мандарин Плаза, Эрический проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в MiBuy. Самому хочется повыигрывать чего-нибудь, но нельзя. Будем отдавать, только отдавать все, как говорится, людям, все в народ. И это все в День Победы 9 мая на площадке, напомню, возле Ледового дворца. Вечером время уточним, извините за тавтологию, точно уточним. Смотрите, главное, наши соцсети. Подписывайтесь на инстаграм-аккаунт «Радио Гомель ФМ», телеграм-аккаунт «Гомель, нижнее подчеркивание ФМ». Это латинскими буквами. Искать намного проще и найдете. Ну а пока музыки этого часа. Значит, у нас Гордо, «Локо-Локо». Что у нас «Блю» будет? «Mountains». Ани Лорак, «Одинокая». Måneskin, «Gossip». А также будет Кайго, «Save My Love». Ну и начнем, как я говорил, от Гордо, «Локо-Локо». Доброе утро!

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029 34 11 34 8.
4: И стань частью нашей команды.

0: Радиошоу «Утро стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Вот в новостях Аня рассказывала, что спасли щенка наши работники МЧС. Частенько приходится людям спасать животных, не только щенков, котят и прочую живность. Довольно бывают экзотические виды. Вот тут в Балтийском море кита наконец-то, спасли. Удалось его там смели сдернуть как-то, и он уплыл. Хотя говорят, что ничего хорошего с ним не будет, к сожалению, потому что долго провел времени, весь поранился и прочее. Может и случится чудо, выживет. Опять же, кого только не спасают. И змей, я слышал такие истории. Прям, хотя, не знаю, там приходят змеюка, спасите меня уже. Ладно, это все экзотика. Тут в Японии береговая охрана спасала фламинго. Причем спасала береговая охрана, это значит море, океан. Спасала этого фламинго в открытом море. Заметили птицу, розовый фламинго, понимаешь ли, дитя японского заката цвета сакуры. Даже не поняли, как он туда попал, предполагали всякое. Я думал, если бы я такое увидел в открытом море фламинго, подумал, может, кто-то ехал какой-то корабль, фламинговоз, понимаешь ли, и одна птичка нырнула. В общем, целую спасательную операцию замутили, выделили на эту операцию 1,5 миллиона йен. Погуглите сами, сколько это денег. Немало. Миллион это уже в Японии, я думаю, неплохо. Так вот, спасли птичку, но эта птица оказалась всего лишь огромным надувным кругом. Вот так вот. Реализм наше все. Где-то кто-то купался, снесло, и это самое фламинго подняло на уши очень много людей и много денег. Я надеюсь, я так думаю, что хозяин этого надувного круга не станет говорить, что это его. А то еще и счет выставят за ложное спасение, ложный вызов. Но и такое тоже бывает. Хорошо, что птичка оказалась не настоящей на самом деле.

0: Твоя реклама.
1: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
10: Телефон 343-343.

0: Сегодня, 5 мая, в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Утростимуляторы на Гомель ФМ.
1: Так, что ж порекомендовать? Думал, вот свеженькая просто вышла, новенькая. Ну как, еще не вышла, еще ожидается. Вышел только первый полноценный трейлер фильма, очередного фильма Кристофера Нолана. Думаю, все его знаете, смотрели многие и «Темного рыцаря», и «Интерстеллар», и «Начало», и «Престиж», и все на свете. Так вот, долго он уже снимал свою «Одиссею» и, наконец, снял. О чем кино? Ну, мифология. После Троянской войны Одиссей, царь Итаки, во главе небольшого войска возвращается домой к своей жене Пенелопе. На своем пути сталкивается со множеством испытаний, встречает циклопов, сирен, великанов, людоедов. В общем, всю эту мифологическую кашку. Назовем это так. Трейлер уже можно найти, посмотреть. Ну, претензии какие? Претензии. Тут хорошо, что по мифологии. Кристофер Нолан в последних фильмах, мне кажется, и не только мне, перемудрил сам себя со своими сценариями. Там уже нестыковки были друг в друге. Поэтому мне уже так не особо интересно было, как раньше. Но все-таки славится он тем, что снимать умеет. Картинка красивая, звук прекрасный, актеры шикарные. Актерский состав там прям вот ого-го. И Мэтт Дэймон, и Том Холланд, Зендея, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Джон Бернтал. Короче, прям собрал всех, кого мог. А кого не мог, наверное, не собрал. При бюджете картины 250 миллионов долларов, но это нужно ему собрать минимум 500, а то и 600, учитывая еще и прочее. В общем, такие бюджеты отбиваются, когда сборы улетят за миллиард. Вот тогда уже точно считай, что отбились. Ну, посмотрим, будет ли этот фильм успешен, как его прошлые. Ну, относитесь к нему, как все-таки это мифы, легенды Древней Греции, поэтому вон туда, все в мифы. Хотя уже вот люди, которые смотрели на костюмы в тизерах и прочее, говорили, что «мам дорогая, ну почему вы выдумываете то, чего не было? Сделайте, как было, и свой сценарий, и будет вообще все замечательно». Ну, тут уж, как говорится, на любителя. Любите такие блокбастеры, то примерно 17 июля планируется прокат этого фильма, появится у нас или нет. Посмотрим, но все равно мы это кино посмотрим, но потом.

0: У нас рекламируются все.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Швабра с телескопической рукояткой всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
6: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Он про кино рассказал, а жизнь такая, что сама сценарий для фильмов подбрасывает. Бери, как говорится, не хочу. Такая вот подобная история произошла в Малайзии. Началась она еще около 8 лет назад. И случилось вот что. Женщина попала в аварию и потеряла память. Забыла своего мужа, забыла собственных детей, но, несмотря на это, мужчина решил остаться с ней. Не знаю, как это все мотивировали. Если я бы человека не помнил, мне говорят, ну все, будешь жить со мной. Ну, как-то ладно. Это вот можно сценаристам что угодно придумывать. И прошло вот много лет, 8 получается, и спустя вот эти годы он решил сделать ей сюрприз и снова сыграть свадьбу. Подготовил повторную церемонию, ему уже помогали двое сыновей, они уже подросли, вот, ну и все по местным традициям сделали. В одинаковых традиционных нарядах, лепестки, дети. В общем, и женщина прослезилась, когда ему на палец кольцо надел уже второй раз. Написала она уже видео, опубликовала видео, сказала, я не ошиблась с выбором мужа. И это получается уже второй раз. Она благодарна супругу за то, что он оставался рядом все эти годы, не бросил ничего. А говорят, еще в одну реку дважды войти нельзя. Оказывается, можно. Но по факту, я так понимаю, церемония, если они же не разводились, думаю, нет. Но это просто была как бы церемония. По документам-то и так была жена. Ну, такое себе, конечно, память потерять, это прям жесть. Хотя, опять же, если в кино, я бы добавил, что она притворилась, что потеряла память. И там бы уже можно было бы как раз вот Кристоферу Нолану отдать. Он любит такое замудренное. В общем, все здоровья, берегите себя. В аварии не попадайте. Хотя вот, кстати, у нас вот только рассосалась авария на Мазуровой восточном обходе, там была с 7 утра, и тут опять авария, там же рядышком практически уже на углу вот этого всего. В общем, кто из Золотого едет, будьте аккуратнее и не спешите никуда. Видимо, вот кто-то... А, нет, уже вроде бы показывает. В общем, не знаю, карта показывала, что есть ДТП, надеюсь, что все рассосалось, там ничего такого серьезного не было, и опять же напоминаю, никуда не торопитесь, везде успеете.

0: Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – Городейский сахарный комбинат, ресторан «Пряности и радости», торговый центр «Мебельный квартал», медицинский центр «Белсона».
1: Голоса Беларуси.

0: Are you coming in or what?
1: Утро стимуляторы. С нами просыпается настроение.
2: 9 часов 56 минут. Настроение уже должно было проснуться, умыться, зубки почистить, собраться и поехать или приехать. Уже, наверное, приехать, куда нужно. Вот Артем Аникин поехал сдавать экзамен. Напоминаю, пожелаем ему удачи. Аня Смирнова все равно мне компанию составит. Да, Аня?
3: Да, куда я денусь от тебя?
2: Будем ругать Артема?
3: Ну, да, надо. Ты
2: не,
3: знаешь.
2: Не в эфире, правда.
3: Да, есть же такое поверье, да, что если поругаешь, вот то прямо сейчас будет ему хорошо. Прилетит ему за наши плохие слова, ему прилетит счастье. Вот так вот, равновесие.
2: Анатомия человек сдает. Ты анатомию помнишь?
3: Нет.
2: Нет?
3: Чью? Артема нет.
2: Нормально там просто. Идеальная фигура, шар. Ну а с чем ты к нам пришла?
3: Я пришла с новостями, традиционно. Во-первых, расскажу о том, что председатель облисполкома инспектирует ход строительства средней школы в Чонках. Вот так, жители Чонок, радуйтесь, будет скоро у вас школа. А о том еще расскажу, где сегодня ямочный ремонт в Гомеле будет, где нужно ездить аккуратнее.
2: Чтобы не попасть в яму.
3: Ну нет, там, в общем, могут быть затопы. Вы же озвучиваете всякие эти, да? Вот, я, так сказать, тоже помогу вам в этом деле. Расскажу еще о том, что нужно готовиться, быть аккуратнее, закупаться, наверное, репеллентами, потому что на нашествии мошек нас предупреждают. Вот, и немножечко тоже подскажу, что сделать это. Ну, а закончим все прекрасной новостью о том, что в долине смерти случилось редкое суперцветение. Вот так вот, представляешь, как природа может удивить.
2: Я вижу, она там раз в 10 лет примерно.
3: Да, ну там очень красиво. Фотографии, вот, которые в интернет выкладывают, я прям рекомендую. Найдите, полюбуйтесь.
2: Да, не состыкуется красота с названием. Но, да, красота раз в 10 лет, а название каждый раз. Ну, а я с вами прощаюсь до завтра. С вами был Константин Комко и немного Артем Аникин. До новых встреч. Услышимся утром завтра.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: Время новостей. Телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Ход строительства средней школы для 5-9 классов в Чунках Гомельского района проинспектировал председатель облисполкома Иван Крупко. Продолжается кладка основного здания до конца мая. Строители планируют выполнить основной объем за первую декаду июня, завершить работы. Проводится штукатурка готовых помещений, после их возведения сразу приступят к кровле. Кроме того, уже прокладывается черновая электрика и сантехника, также ведется теплотрасса. Ямочный ремонт планируется сегодня в Гомеле. Устройством асфальтобетонного покрытия займутся на улице Речицкой, на участке от Гагарина до Нововетренной и на Крестьянской, на участке от Советской до Кирова. Работы будут проводиться до 20.00. Также работы будут проводиться и завтра с 8 до 20.00, 7 мая по улице Карповича на участке от проспекта Ленина до Комсомольской. При планировании маршрута движения учитывайте эту информацию. Будьте внимательны и соблюдайте требования временных дорожных знаков. О нашествии мошек предупреждают белорусов. Ожидается массовый вылет этих кровососущих насекомых. Информацию сообщили энтомологи Центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Активизация начнется уже в начале мая. Пик численности продлится 10-14 дней, общий период активности около месяца. В отличие от комаров, мошки нападают только на открытом воздухе и только в светлое время суток. Избегайте прогулок вблизи рек, защищайтесь одеждой, а из народных средств лучше всего помогает обычный ванилин. Мошки терпеть не могут этот запах. Еще одна информация напоследок. В долине смерти случилось редкое суперцветение. Такое бывает примерно раз в десятилетие. Благодаря обильным осадкам пустыня внезапно превратилась в цветущий ковер. Там, где обычно был только песок, теперь разноцветные поляны из цветов. К этой минуте вся информация еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Празднуем День Победы вместе с «Гомель-ФМ». 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – компания «Санит», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Mi Buy», официальная розничная сеть техники «Xiaomi».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
2: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
3: Опранайся, одень необуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Умный дом больше не требует голосовых команд или приложений. Теперь техника подчиняется силе мысли. Швейцарская компания MindMaze представила гарнитуру NeuroLoop, которая считывает мозговые импульсы и преобразует их в цифровые сигналы. Устройство в форме обруча с 32 сенсорами фиксирует активность моторной коры мозга. Когда вы мысленно представляете действие включить свет или поднять температуру, алгоритмы декодируют паттерны и отправляют команду через Wi-Fi. Точность достигает 94% после 10 минут калибровки.
0: Техно-джунгли.
1: Скепсис звучит так. Не опасно ли это для мозга? Создатели подчеркивают, технология пассивная, как ЭЭГ. Она лишь считывает сигналы, не стимулируя нейроны. Более того, нейролуп помогает людям с ограниченной подвижностью управлять средой без имплантов. Пилотный проект уже запущен в 50 домах Цюриха. Участники в восторге, как будто обрел суперсилу. Уже через 5 лет такие интерфейсы могут стать массовыми, превратив наши мысли в универсальный пульт управления реальностью. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.
2: Лучшая не краина.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ». Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Твоя реклама.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня. Покупай 4К телевизор Хайер диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 20 месяцев всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Пятого мая в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай», сеть автосалонов «Белавтомаркет».
1: Категория программы 12+.
2: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
3: С обзором спортивных событий Анна Смирнова. Здравствуйте. Футболистки «Нафтана» одержали третью победу подряд в матчах женского чемпионата Беларуси. В заключительном поединке четвертого тура новополоцкая команда разгромила спортсменок «Сморгони» со счетом 10-0. Во вторую встречу понедельника юниорская сборная Беларуси Ю-19 уступила футболисткам «Витебска» с результатом 1-3. Футболистки «Динамо» БГУФК одолели на выезде «Рцоп» «Стайки» со счетом 3-2, а спортсменки «Минска» переиграли «Брестское Динамо» с результатом 3-1. Кроме того, могилевский «Днепр» одержал крупную победу над «Гомелем» 11-1, а бобруйская «Белышина» была сильнее пинского клуба «Дюз Шпалеси ГУ» 1-0. Футбольная лига чемпионов выходит на финишную прямую. На этой неделе определятся участники финального поединка за главный трофей. Первый из них станет известен в Лондоне после ответного полуфинального матча между «Арсеналом» и мадридским «Атлетико». Завтра «Пари Сен-Жермен» сыграет в Мюнхене с «Баварией». Решающий поединок 71-го сезона главного континентального турнира состоится 30 мая в Будапеште. Плей-офф континентальной хоккейной лиги «Локомотив» перевел полуфинальную серию против «Авангарда» в решающий 7-й матч. Поединок пройдет завтра на площадке железнодорожников. Ранее в плей-офф действующий чемпион КХЛ «Локомотив» выбил «Спартак» и «Салават Юлаев», а «Авангард» прошел «Нефтехимик» и «ЦСКА». Стал известен состав белорусской команды на стартовый этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ 2026 года. Первый этап пройдет в Венгрии с 8 по 10 мая. В состав нашей команды вошли 10 байдарочников и 11 каноистов. Всего на этапе Кубка мира в Венгрии гребцы разыграют 24 комплекта наград. И на этом у меня все. С новостями спорта вас знакомила Анна Смирнова.
2: Музыка твоей страны.

0: У нас рекламируются все.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле. 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! Не могу выбрать!
3: А зачем выбирать?

0: лучшее, а лучшее 7 карат на ликвидации. Большие скидки на украшения из золота и ликвидация серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно в 7 карат. Срок проведения акции 6 мая 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону +7 529 689 77 78.
1: Новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Единый урок, посвященный Дню Победы, пройдет в школах Беларуси 7 мая. В пресс-службе Министерства образования отметили, педагоги вместе с учащимися будут говорить о том, что сохранять объективную память о событиях Великой Отечественной войны – честь и ответственность каждого. Кроме того, в год белорусской женщины особое внимание будет уделено их вкладу в Великую Победу. Первый трехдневный международный открытый белорусско-российский фестиваль-конкурс бардовской песни и поэзии прошел в Мозырском районе. Форум, получивший символичное название «Сидельники собирают друзей», объединил около 200 гостей и почти сотню исполнителей. Гости приехали на Мозырщину из всех регионов Беларуси и 14 городов России. Конкурсная программа включала 8 номинаций, охватывающих разные возрастные категории. Информация для водителей из Калинковичи. 11 мая в связи с проведением плановых дорожных работ будет закрыто движение всех видов транспортных средств по улице Советской на участке от кольца до выезда из города в направлении Мозыря. Водители просят заранее планировать маршрут движения и использовать альтернативные объездные пути. И еще одна информация напоследок. Белорусская норавлянская коровка стала хитом. Сладкое лакомство производителя Гомельского региона вовсю сметают с полок. После визита президента на Красный Мозырянин и дегустации риса спрос на продукцию резко вырос. Соцсети быстро подхватили тему, а в магазинах начали выстраиваться очереди. Полки с конфетами пустеют. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Начало часа представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
2: Хотите продать свой автомобиль быстро и выгодно? Приезжайте в автосалон 7422, студенческий проезд, дом 2. Мы находимся там, где всегда есть покупатели, рядом с Давыдовским рынком. Здесь всегда много людей. Отличный трафик, ваш автомобиль точно заметят. Без лишних хлопот и головной боли мы продадим ваше авто. Звоните код 29-577-74-22. Продайте авто быстро и легко с автосалоном 7422.
3: Передаем утренний выпуск последних известий.
4: Гомель-ФМ – это радио.
5: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
4: Радио – это звук.
6: Добрым утром, дорогие друзья.
7: А
4: хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
8: И стань частью нашей команды.

Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – Городейский сахарный комбинат, ресторан «Пряности и радости», торговый центр «Мебельный квартал», медицинский центр «Белсона».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
2: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Реклама на радио Гомель FM.
5: Телефон 343 343.
6: Музыка твоей.

0: света за один час. Это возможно. Еринде дур. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Пожалуй, все, чье детство прошло в 90-х и нулевых, согласятся, что сейчас детям доступно очень много развлечений. Тут тебе и техники всякой целые горы, и контента масса, а уж всякой мелочевки. Спиннеры, поппеты, симпл-димплы, чуть ли не каждый год появляется что-то новое. А всего 20-30 лет назад во дворах и школах была совершенно иная картина. В то время развлечений тоже хватало, но в силу того, что их было все-таки меньше, и они часто были дороже нынешних, каждая из них ценилась выше. Чего только стоят фишки, они же кэпсы или сотки. Все ведь помнят эти сходки во дворах, за гаражами, на школьных подоконниках между уроками. Пацаны, а иногда и девчонки, собирались, чтобы развлечься по-взрослому. Речь идет про импровизированное казино.
0: Олдскулы свело.
2: За одну перемену ты мог стать олигархом в фишечном эквиваленте, а мог проиграть все, что накапливал месяцами. Ты мог совершить самый удачный обмен своей жизни, а мог ошибиться и поставить на кон то, чем ни в коем случае нельзя было рисковать. Первому игроку нужно было положить один жетон лицевой стороной вниз, а второму перевернуть его броском своего жетона сверху. Где же брали эти жетоны? Фишки можно было приобрести только в комплекте с жвачкой – 3 рубля за штуку. Потом фишки стали продаваться отдельными наборами по 10 или 50 штук, да еще и с пластиковым чехлом. Этакий наборчик мажора. Ведь стоило все это удовольствие столько же, сколько большая упаковка чипсов Принглс. А мы все помним, какими дорогими тогда были эти чипсы. Хотя, почему были? Они и сейчас дорогие. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
6: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Гомель. 5 мая в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – компания «Санит», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Mi-Buy», официальная розничная сеть техники «Xiaomi».
1: Музыка твоей страны.

0: У нас рекламируются все.
1: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
4: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Как утверждают создатели Jet Kids, это единственный в мире чемодан премиум-класса для детей, который может быть не только чемоданом, но и детской кроватью, подставкой для ног и даже каталкой. Чемодан имеет небольшие размеры и весит без содержимого около 3,5 килограмм. Объем позволяет загрузить в него, наверное, все необходимые игрушки, игры, книжки, важные мелочи, которые нужны ребенку, и еще останется немного места. При длительных переходах из одного терминала в другой уставшего ребенка можно просто посадить верхом на Jet Kids, который имеет 4 крепких колесика внизу и особой формы, похожую на седло, верхнюю часть.
1: Техно-джунгли.
2: В зале ожидания или прямо в салоне самолета или купе поезда чемодан можно легко трансформировать в удобную кроватку с бортиками для малыша. Дети постарше могут использовать Jet Kids как высокую подставку для ног в салоне самолета. Разработчики пока не знают, как быстро появится в производстве данная модель чемодана, однако доподлинно известно, что ее стоимость должна составлять не более $100. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: все скажет музыка.
1: Музыка твоей страны.
2: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Family полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галайченко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета

0: Совета министров для рассмотрения нескольких проектов правовых актов. В центре внимания финансовые вопросы связаны с развитием цементной отрасли, предприятия Светлогорский ЦКК и Оршанского мясоконсервного комбината вместе с его сырьевой зоной для вторжения комбината Дзержинский. С этого месяца повышаются возрастные доплаты к пенсии. Их размер увеличится на 2,5% и составит 95 рублей 56 копеек для людей в возрасте от 75 до 79 лет. Доплата при наличии инвалидности первой группы составит 222 рубля 97 копеек. Запрет на посещение лесов действует в Лечинском районе. Такую информацию сообщили в Минлесхозе. В остальных районах области посещение зеленого массива ограничено. Стоит отметить, интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов обновляется в режиме реального времени. Ознакомиться с актуальной информацией можно на сайте ведомства. И еще одна информация напоследок. В Беларуси сегодня отмечают День печати. Этот праздник объединяет журналистов, редакторов, издателей и полиграфистов. Стоит отметить, в стране ежегодно выходит и пользуется неизменной популярностью более 20 миллионов экземпляров новых книг и сотни периодических изданий. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации, телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
2: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
3: Празднуем День Победы вместе с «Гомель-ФМ». 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасмин»,

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами,
2: это Гомель ФМ, и мы с вами готовы поздороваться, чтобы вы встречали день вместе с нами. С вами здесь Анна Мишина.
3: И Олеся Василькова.
2: Ну что, Анечка, ты уже вот была готова к такой жаре? Рассказывай. Или это слишком
3: я
2: быстро?
3: Я ждала, я столько ждала, но... А ботиночки далеко не убираем, на всякий случай.
2: Не надо. Зачем настраиваться на то, что будет холодно? Не надо
3: настраиваться.
2: Я тоже ждала, а в итоге жарко, я такая, что надевать, у меня нет одежды совершенно.
3: Наша ВВшечка, да.
2: Да, значит, да. Совершаем покупки, новиночки. Ну, а о других новинках мы сейчас тоже поговорим. А я о музыке сейчас. Например, впереди Offenbach, How Are You?

Katri Bireksin, You Religion. А также Филат Фонкерес ворвется в этот час. Это все не помню я. Это все не помню я. Не забываем также писать ваши поздравления, приветы нам на Viber, номер телефона 29 34 11 34 8.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио Гомель ФМ.

0: Гороскоп за минуту.
1: Самое время узнать, что нам советуют звезды на сегодня. Овны, сегодня важна точность. Проверяйте каждую деталь.
2: Телец. День подарит уют и спокойствие. Наслаждайтесь моментом.
1: Близнецы. Разговор прояснит недоразумение. Говорите прямо.
2: Рак. Ваша забота сегодня особенно важна для близких.
1: Львы. Уверенность привлечет поддержку. Действуйте открыто.
2: Дева. Порядок поможет подумать о важном.
1: Весы. Не соглашайтесь на то, что вам не подходит.
2: Скорпион. День благоприятен для глубоких размышлений.
1: Стрельцы. Ваша энергия заразительна. Ну, поделитесь ей.
2: Козерог. Маленькие шаги приведут к цели. Не торопитесь.
1: Водолей. Чуткость поможет понять других без слов.
2: Рыбы. Идеи родятся легко. Не упустите момент.
1: Не упускаем. Ну, а это был гороскоп на сегодня, 5 мая.
0: Гороскоп за минуту.

0: Моя реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в мебельный квартал.
8: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина 155.
9: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД 8029-299-0202 или по телефону 102.
10: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.

0: Сегодня по области в Гомеле небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
1: Улучшение краины.

0: празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – Городейский сахарный комбинат, ресторан «Пряности и радости», торговый центр «Мебельный квартал», медицинский центр «Белсона».
1: Ну и немножечко подробнее о наших партнерах будем рассказывать. Это медицинский центр «Белсона», консультации специалистов, пластическая хирургия, эндоскопическая диагностика, УЗИ, МРТ, стоматология, косметология, педиатрия и своя лаборатория. Медицинский центр для всей семьи. Единый номер 7845. Сайт belsona.by. И еще один наш партнер – это компания «Санит», белорусский бренд качественных матрасов и товаров для сна. Победитель народного выбора покупателей номер один. Выбирайте комфорт, которому уже 20 лет доверяют тысячи семей. «Санит» – стандарт качественного сна.

0: нас рекламируются все.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
2: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
4: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Что не говори, а в солнечную погоду настроение совсем иное, правда же, Олеся?
7: Да, это точно.
6: Ну, то, что, казалось бы, там совсем сложно, да, разрешается как-то легче, что ли.
7: Это точно, да.
6: А все почему? Доказано, что солнечный свет помогает вырабатывать важное химическое вещество – серотонин.
7: Угу.
6: Это помогает нам чувствовать себя спокойнее и счастливее,
7: что ли. Ну и что, тебе помогает это? Чувствуешь?
6: Я наслаждаюсь с самого утра, да.
7: А до этого, получается, не наслаждалась?
6: Когда был дождик, либо пасмурно, нет. Все-таки другое настроение.
7: Согласна
6: как
7: с тобой.
6: Зависим,
7: у меня тоже
6: да?
7: Я лично очень завишу. Вот я всегда говорю, что говорят, что у природы нет плохой погоды, но она есть.
6: Есть.
7: Я так считаю. Но это не про сейчас явно.
6: Так что наслаждаемся хорошей погодой вместе с нами на Гомеле ФМ.
7: Это точно, наслаждаемся.

0: Ну что, мы немножко засиделись. Давай-ка мы, Олеся, поиграем.
1: Да,
0: во что? Игра норм стрём.
1: Давай.
0: Так. А, ходить по офису в носках или домашних тапочках?
1: Ну, смотря какой офис. Если там так можно, то почему бы и нет. Я вот тоже переобуваюсь всегда, правда, не в тапочки, а в каблуки зачем-то. Хотя могла бы и в тапках по студии ходить.
0: Кстати, да, на работу, когда придешь, да, на каблуках высоких, то хочется немножко отдохнуть, да, ногам, поэтому...
1: Ну, не знаю, а как же снимать рилсы? Надо всегда красивой быть, это да.
0: Обратно переобуваться.
1: Ну, ладно, хорошо.
0: Давай дальше. Писать коллеге в мессенджере в нерабочее время.
1: Ну, смотря, насколько вы близки с коллегами. Скажем, если мы очень близки, то норм.
0: Значит, норм. Да. Скидывать по 30 мемов за день в рабочий чат.
1: В рабочий чат? Ну, наверное, нет. Слишком много.
0: Стрём, да.
1: Да,
0: стрём. Отвечать ок или принято на длинное и подробное письмо.
1: Принято вообще мне не нравится.
0: Или вообще
1: слово.
0: Лайк
1: не
0: отвечаю. Лайк. Ставить.
1: Смотря кто пишет.
0: А я вот, честно говоря, когда ставят лайки, не очень всегда понимаю. Должен
1: ну,
0: быть
1: типа,
0: какой-то ответ.
1: Окей, прочитали. Какой-то... Значит, не хотят тебе ничего
0: хороший
1: отвечать.
0: Хороший такой, вот коротенький ответ.
1: Так не хотят отвечать. Сразу понятно, если тебе ставят лайк или да, ок,
0: делаем,
1: значит все.
0: Делаем выводы.
1: Да.
0: Так, дальше. Уснуть на рабочем месте после обеда.
1: Но я не усну здесь никак. Мне приходится разговаривать со всеми.
0: Ну да.
1: А так вообще, в принципе, если это обеденное время, если это какой-то офис, и это можно, если это твое обеденное время, то да, норм.
0: Ну да, поэтому для тех, у кого сейчас именно обед, пожелаем приятного аппетита.
1: О, это точно.
2: Реклама на радио.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» из Пинск Древ в Гомельской области ТУП Пинск Древ Пинск. Срок акции с 1 мая по 10 августа 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-232-32-80-35 и на сайте
2: pinskdrev.by. Реклама на радио Гомель FM.
6: Телефон 343-343.

0: что, первый час подошел к концу. Ирина Гладченко нам что-то расскажет интересное.
1: Конечно, очень много подготовила для вас. В частности, президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня собрал совещание с руководством Совета министров. Подробности в начале следующего часа. А также я вам всем расскажу, когда же пройдет в школах Беларуси единый урок, посвященный Дню Победы.
2: Договорились. Здорово. Хорошо, совсем скоро слушаем новости с Ириной Гладченко. Прямо сейчас у нас Чебанов и Владимир Пресняков близкие рядом. Ну и Анна Мишина с вами сегодня.
0: И Олеся Василькова.
2: Услышимся в следующем часе.

0: В Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: На старт! Внимание! Ликвидация в ювелирных «Диаманте». Успей купить свое идеальное украшение выгодно. Увеличиваем скидки на украшения из золота и безумные скидки на серебро до 80%. Оплата в рассрочку от банков-партнеров. Скупка и обмен старых золотых украшений. Роскошь ждет тебя в «Диаманте». Срок проведения акции по 6 мая 2026 года. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галаченко. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров заявил, что его настораживает поток обращений за льготами и предложения по реструктуризации тех или иных задолженностей предприятий. Стоит отметить, правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Председатель облсполкома Иван Крупко сегодня ознакомится с ходом восстановления пострадавшего подъезда в доме по улице Косарева в Гомеле. Губернатор обсудил со строителями сроки.

0: и его воду в эксплуатацию. В настоящее время все пострадавшие этажи построены заново. Практически завершена укладка кровли. Начаты работы по капитальному ремонту всего дома. Единый урок, посвященный Дню Победы, пройдет в школах Беларуси 7 мая. В пресс-службе Министерства образования отметили, педагоги вместе с учащимися будут говорить о том, что сохранять объективную память о событиях Великой Отечественной войны – честь и ответственность каждого. Кроме того, в год белорусской женщины особое внимание будет уделено их вкладу в Великую Победу. В Гомельской области по 13 мая пройдет областной этап правового турнира «Киберключ». Проект направлен на правовое просвещение учащихся 8 классов, формирование у них культуры кибербезопасности и профессиональную ориентацию в правоохранительной сфере. Победитель областного тура получит почетное право представить наш регион на национальном этапе, а лучшие голоса страны отправятся на международный финал конкурса. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
2: Хотите продать свой автомобиль быстро и выгодно? Приезжайте в автосалон 7422, студенческий проезд, дом 2. Мы находимся там, где всегда есть покупатели, рядом с Давыдовским рынком. Здесь всегда много людей. Отличный трафик, ваш автомобиль точно заметят. Без лишних хлопот и головной боли мы продадим ваше авто. Звоните, код 29-577-74-22. Продайте авто быстро и легко с автосалоном 7422.
3: Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – компания «Санит», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Mi Buy», официальная розничная сеть техники «Xiaomi».
4: В наших глазах зажжет

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Это Гомель ФМ, 5 мая, сегодня 13:06, у нас второй часик вместе с Анной Мишиной
3: и Олесей Васильковой.
2: Так, ну что мы будем рассказывать нашим слушателям?
3: Так, ну что, на часах время обеда у некоторых.
2: Да, я вот тоже хочу, если честно, есть. Но пожелаем всем приятного аппетита. Если кто-то в дороге, легкой дороге, конечно. И вообще всем классного настроения, солнышко, которое сейчас оно есть, чтобы такая погода и была.
3: Наслаждаемся, да.
2: Хотя вот моя мама любит, когда дожди, потому что у нее огород, и ей нужно, чтобы все поливалось там.
3: А стихи писать не любит? Дождливую погоду?
2: Нет. Нет, у нее огород, у нее все четко заточено под бульба и все остальное.
3: Самый период хороший, да.
2: Да, вот такие дела. Ну что, о музыке расскажем?
3: Обязательно.
2: Окей. Моя любовь, глаза. А это будет впереди Митя Фомин с треком «Останься».

0: еще Дуа Липа со своей классной песенкой «Dance the Night». Я знаю всех, что ты лучше всех. Это Марк Тишман.
1: Твоя нежность, твое тело, твой смех. Я знаю лучше всех.
0: Также в этом часе Джек Ширс, Devil Come Down. И романтичный Леша Свик. Без тебя это оно в этом море. Ребят, не забывайте, что вы можете прислать нам ваши поздравления, сообщения с приветом и так далее на Viber по номеру 29 34 11 34 8.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Музыка твоей страны.
4: Я люблю пить кофе.

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Добрым утром, дорогие друзья.
4: А
1: хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
5: И стань частью нашей команды.

Итак, немного расскажу вам о партнерах выездного мероприятия, посвященного 80-летию Великой Победы. Партнер – фитнес-клуб «Атлет». Мечтаешь о теле атлета? Фитнес-клуб «Атлет» ждет тебя. Профессиональные тренеры, современные тренажеры и крутая атмосфера. Твой путь к успеху начинается здесь. Улица Гагарина, 57, Царикова, 20/3, улица Головацкого, 136. Еще один партнер – кафе «Драник». Кафе «Драник» – место для семейных встреч, романтических ужинов или дружеских посиделок, где вкусная еда и уютная атмосфера. «Драник» – просто по-домашнему. Вкусно. Город Гомель, улица Пушкина, 14.

0: здесь и сейчас.
1: Твоя реклама.
2: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня. Покупай твой идеальный iPhone 17 на 256 гигабайт с камерой 48 мегапикселей и емким аккумулятором со скидкой 700 рублей за 3199 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели и кровать. Завтра едем покупать.
4: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
5: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата. Строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование. В учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД 8029-299-0202 или по телефону 102.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: Вот интересно, кто еще, кроме меня, жалеет о том, что не спали на тихом часу в обед в саду?
8: А я спала. Я вот молодец. Я не помню такого, чтобы я не спала, например. Я и сейчас днем люблю спать, особенно по выходным, если есть такая возможность.
7: Здорово.
8: Не упущу ее никогда.
7: Что интересно, в некоторых странах это очень даже актуально во взрослом возрасте, вот, в рамках рабочего времени. В Испании, к примеру, с часу до пяти, но многие магазины и кафе закрыты, чтобы люди могли отдохнуть.
8: С часу до пяти, то есть несколько часов?
7: Да-да-да.
8: Нормально.
7: Да. В Греции это прям обеденный сон, часть культуры. Обычно длится с 14 часов до 18 часов. То есть тоже приличное
8: количество. Ну, нормально. Мне интересно, правда это или так? Фейки,
7: ну, так написано, в таком случае. Но на дневной сон ни к чему. Мы рады делиться с нашими слушателями настроением, новостями и классной музыкой на Гомеле FM.
8: Это правда. А еще про дневной сон расскажем чуть попозже. Соревнования прошли. Да. Слушаем Гомеле FM, не пропускаем.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Сегодня в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30 градусов. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
5: Голоса Беларуси.

0: Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай», сеть автосалонов «Белавтомаркет».
1: Ну и, конечно, подробнее о наших партнерах. Доставка цветов по Гомелю и области «Жасминка.бай». Сухие цветы, эксклюзивные предложения и индивидуальный подход. «Жасминка.бай» работает с организациями и физическими лицами. Интернациональная 33 ZIP и Быховская 112 Green. И еще один наш партнер – это доставка пиццы и суши «Раз-два». Раз вкусно, два быстро. «Раз-два» – это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт «Раз-два.бай» и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 73 13.

0: У нас рекламируются все.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Вот мы обсуждали дневной сон, и, знаешь, мне захотелось поспать. И сейчас ты прям вот языка сняла. Только об этом думала.
4: Тоже захотелось.
3: Нам некогда спать.
4: Некогда спать. А вот в Сеуле, между прочим, прошли соревнования по короткому дневному сну.
3: Самые короткие?
4: Да. Там это организовали, чтобы привлечь внимание к проблеме недосыпа и научить горожан восстанавливать силы. Угу. В общем, ровно в 15 там по местному времени в парке собираются участники. Им нужно поспать около часа.
3: А если меньше?
4: Ну, не знаю, не указано.
3: Некоторые спят там 10 минут, все, и он бодрый.
4: Ну, может быть. А качество сна, кстати, оценивают судьи с помощью пульсометров и замеряют динамику частоты сердечных сокращений. Вот ты смогла так быстро заснуть?
3: Как ты думаешь, там полная тишина при этом? Вообще, какая там атмосфера?
4: Ну, наверное, да. Ну, птички поют, если это в парке, скорее всего. Одеяло с собой такое притащила и легла. Я бы заснула, мне
3: гамак, да, свежий воздух, ну, прелесть.
4: Красота, красота. Если у вас есть такая возможность, то обязательно исполняйте.

0: Итак, немного о партнерах выездного мероприятия, посвященного 81-летию Великой Победы. Так, партнер «Белавтомаркет». Сеть автосалонов «Белавтомаркет» в 6 городах Беларуси – Гомеле, Мозыре, Бобруйске, Витебске, Могилеве, Орше. Около 900 авто в наличии. Выгодный обмен, трейд-ин, кредит, лизинг, беспроцентная рассрочка. Салон в городе Гомеле находится по улице Лазурной, 22. Еще один партнер – ресторан «Пряности и радости». Ресторан «Пряности и радости» – это самые вкусные хинкали, узбекский плов, манты и хачапури. Попробуйте сочетание восточной экзотики и европейской классики для вашего гастрономического удовольствия. Город Гомель, улица Комсомольская, 6. Телефон – код 29 80 70 330.
1: Музыка твоей страны.

0: Второй час прям незаметно подошел к концу. Не знаю, как вам, а у меня это вот просто на одном дыхании. У нас вновь Ирина Гладченко.
1: Да, заметно появилась. Много всего подготовила. Губернатор Иван Крупко провел совещание по вопросам строительства в агропромышленном комплексе. Подробности совсем скоро. А также я вам всем сообщу, когда же состоится областной велопробег, приуроченный ко дню государственного флага, герба и гимна.
2: Хорошие новости, да. О них услышим скоро. Анна Мишина с вами.
0: И Олеся Василькова.
2: Услышимся очень скоро после музыкальной паузы и новостей.

0: Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня собрал совещание с руководством Совета министров. Во время разговора глава государства заявил, что его настораживает поток обращений за льготами и предложения по реструктуризации тех или иных задолженностей предприятий.
4: Правительству внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками. Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете. Иди и работай. Упирайся. Нет, пришел, и он только...

0: знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты и прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне. Но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас. Надо заставлять работать руководителя. Пришел – делай. Вот наблюдаю сейчас за нашей легкой промышленностью и комволем там и другими кожевенными предприятиями. И думаю, когда же вы внесете предложение о реструктуризации в очередной раз задолженности или еще чего-то? Мы туда послали людей. Идите, упирайтесь и работайте. Давайте результат в тех условиях, которые сегодня складываются. Что значит, мы должны кому-то помогать, а кому-то нет? Все в равных условиях должны работать. Тем более в 2012-2013 годах, вот как мне информацию дали, проведена масштабная модернизация цементных производств. И тогда мы затратили, ну, что-то около миллиарда долларов на эту модернизацию. То есть мы немало вложили. И что, это цементники за свои деньги делали? Шесть лет назад принималось решение о реструктуризации задолженности этих организаций. Ее погашение было растянуто до 49-го года. 49-го года! И что? Прошло 6 лет, и мы снова возвратились к этому вопросу. Вот почему меня настораживают такие предложения.
1: К другим новостям. Председатель облсполкома Иван Крупко провел совещание по вопросам строительства в агропромышленном комплексе. В работе принял участие помощник президента и инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович. Один из вопросов – ход строительства профилакториев для телят. Работы по всем 160 запланированным в этом году объектам начались. Областной велопробег, приуроченный ко дню государственного флага, государственного герба и государственного гимна, пройдет с 5 по 10 мая во всех районах региона. Участие примут подготовленные спортсмены, тренеры специализированных учебно-спортивных учреждений и любители велодвижения. По пути следования участники посетят исторические места Гомельщины и возложат цветы, а завершится велопробег в областном центре. Присоединиться к нему могут все желающие. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
3: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
4: Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – Городейский сахарный комбинат, ресторан «Пряности и радости», торговый центр «Мебельный квартал», медицинский центр «Белсона».

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами,
1: Гомель-ФМ. Олесь, представь, ты опоздала на работу. Что придумаешь в оправдание? Вот сразу первое.
2: В оправдание? Ну,
1: вот
2: как
1: ты
2: есть.
1: Опоздала.
2: Честно, я говорю, как есть.
1: Прям за
2: правду. Но чаще всего у меня я опаздываю из-за транспорта. Вообще, я всегда очень пунктуальна. Ну, вот такое, чтобы проспать, это не про меня. Если вот транспорт опоздал, так, ну, не приехал там вовремя или еще что там случилось, тогда, да, я так и говорю, что транспорт.
1: Ну, ты прям пунктуально, молодец.
2: Да.
1: Тут смешные, интересные ответы на вот данный вопрос. Да,
2: но.
1: Вот, к примеру, вот вы опоздали, что бы вы сказали?
2: И что?
1: На мне уснул котик. Собака спрятала ключи от машины.
2: Ну, это, знаешь, да, вот это как, детские как... отговорочки, я называю.
1: Читаем дальше.
2: Хорошо.
1: Забыл, куда иду.
2: Конечно.
1: Засмотрелся на рассвет. Испугался вставать.
2: Ну,
1: или
2: да.
1: Забыл, что устроился на работу, да?
2: Ну, это может быть реально, хотя как можно забыть? Я не знаю, это все-таки, знаешь, детские отговорочки, мы же взрослые люди, вот такая я сегодня серьезная.
1: О, да.
2: Вот такая я серьезная. С вами Анна Мишина.
1: И Олеся Василькова.
2: Да, ну а пока давайте о музыке поговорим. Впереди Аня Лорак с треком «Лабиринт». «Люблю, но тебя не касается» — это Клава Кока. Красивая песня от Тима Акимова «Чужие руки». «Та, что делает больно», а Артик и Асти тоже в этом части. И вечерами летними совсем скоро группа Добро.
1: Напоминаем также присылать нам ваши приветствия, поздравления. Обязательно их зачитаем с огромным удовольствием. Так, номер телефона 29 34 11 34 8.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: что ж, продолжаем рассказывать о наших партнерах. Это торговый центр «Мебельный квартал». Торговый центр на улице Барыкина в Гомеле, который порвал все шаблоны потребителей области. Рекордная площадь, 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов мебели. Город Гомель, улица Барыкина, 155. И еще один партнер нашего выездного эфира – это ресторан «Белорусская хата». Приглашает попробовать майский сет. Это кульминация вкуса, отражение белорусской кухни, где уважение к традициям сочетается с современным подходом к приготовлению. «Белорусская хата» сделает ваш весенний праздник особенным, наполнив вкусом и уютом. Номер телефона 44, код 74 14 777.
1: Музыка твоей страны.

0: Твоя реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
6: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Сегодня в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30 градусов. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – компания «Санит», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Мибай», официальная розничная сеть техники «Сяоми».
1: Так, и сейчас вновь о наших партнерах выездного мероприятия, посвященного 81-летию Великой Победы. Партнер – Городейский сахарный комбинат. Городейский сахарный комбинат – надежное качество и яркий вкус. Приходите по адресу: город Гомель, улица Карповича, 28, место 18. И выбирайте сахара, джемы, десерты, топпинги, соки. У нас все лучшее и сладкое для вас. Также еще один партнер – магазин цветов Black Roses. Подарить праздник и хорошее настроение легко. С Black Roses. Свежие букеты, честная цена, индивидуальный подход. Гагарина, 36. Black Roses. Подари настроение. Телефон доставки плюс 37 525 613 52 56.
2: Гучание краины.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: У нас рекламируются все.
5: Олеся, знаешь такую фразу «ворона накаркала»?
6: Да, конечно.
5: А в истории с воробьем фраза обретает иной
6: воробей
5: смысл.
6: Накаркал. Или что он там напел.
5: Мужчина разбогател на 66 миллионов рублей благодаря воробью.
6: Это как?
5: Произошло это в штате Огайо, США. Счастливчик рассказал, что однажды обедал в машине, как вдруг к нему залетел воробей и сел на пол около сиденья. Мужчина этот это посчитал как знак на удачу и на следующий день купил 3 лотерейных билета. Вот догадался ж, правда?
6: Ну,
5: догадался.
6: Я бы вот точно не пошла за лотерейными билетами.
5: Интуиция сработала. Первый билет принес удачу на не принес удачу, точнее, а на втором уже выиграл крупную сумму денежек.
6: Мне кажется, это не из-за воробья. Он просто постоянно покупает эти билеты. И вот решил найти себе очередной повод. Как
5: призналась
6: будто бы
5: только о трех, да?
6: Да, да. Поэтому это, знаешь, это игроманы просто, вот и все. Вот к чему я привела.
5: Подвела, да? Супруги пока не решили, как потратить, на что потратить деньги, но планируют обратиться к финансовому консультанту.
6: Сами не разберутся, что ли?
5: С умом. Видимо, нет.
6: Ну, ладно.

И еще один партнер нашего выездного мероприятия – это Mi Buy, официальная розничная сеть техники Xiaomi. В Mi Buy оплата частями до 20 месяцев на технику Xiaomi. Процентная ставка всего от 0,001%. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза», Речицкий проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi, покупай в Mi Buy. Вся

0: 14.55 на студийных часах. Это значит, что эфир завершается. Анна Мишина с вами была все три часа.
1: И Олеся Василькова.
0: Да, ну а завершение часа для вас Авраам Руссо с классным треком «Ночь». Сейчас вот прям пойду потанцую. Всем пока, до завтра.
1: Пока-пока.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! Не могу выбрать.
3: А зачем выбирать? Любимой все лучшее. А лучшее в 7 карат на ликвидации. Большие скидки на украшения из золота и ликвидация серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно в 7 карат. Срок проведения акции 6 мая 2026. Подробности на сайте 7карат.кв. Или телефону плюс 7589-689-7778.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров для рассмотрения нескольких проектов правовых актов. В центре внимания финансовые вопросы, связанные с развитием цементной отрасли.
5: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, в белорусские рубли и ускорить темпы погашения, ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться, они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют, это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. $1 миллиард вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже, половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему?

0: не спросим за это. Или я ошибаюсь?
1: Так есть.
0: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
2: Во время беседы речь шла и о Светлогорском ЦКК, и выделении средств госфонда.
0: Второй вопрос. Постановление Совета министров, которое вы предлагаете завизировать и утвердить, о выделении в этом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств Государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Опять деньги. Предложение правительства такое – вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие. Они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет. Поэтому Каранкевича прошу доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается? Надо принципиально посмотреть и дать оценку с соответствующими выводами. И еще, для чего такая сложная схема, как вы предлагаете? Как докладывает комитет госконтроля, у правительства достаточно полномочий для принятия решения. Чего вы ко мне пришли?
2: Александр Лукашенко также сегодня принял с докладом премьер-министра Александра Турчина. Основной темой доклада была возможная встреча президентов Беларуси и России, совместные проекты двух стран и дальнейшие действия, в том числе в рамках союзного государства. К другим новостям. В ближайшие дни Беларусь накроет кровососущие мошки. Пик численности продлится 10-14 дней, а общий период активности – около месяца. В отличие от комаров, мошки нападают только на открытом воздухе, только в светлое время суток. Избегайте прогулок вблизи рек. Защищайтесь одеждой, а из народных средств лучше всего помогает обычный ванилин. Мошки не переносят этот запах. Это все новости к этому часу. Ирина Глаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
3: Начало часа представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: Хотите продать свой автомобиль быстро и выгодно? Приезжайте в автосалон 7422, студенческий проезд, дом 2. Мы находимся там, где всегда есть покупатели, рядом с Давыдовским рынком. Здесь всегда много людей. Отличный трафик, ваш автомобиль точно заметят. Без лишних хлопот и головной боли мы продадим ваше авто. Звоните, код 29-577-74-22. Продайте авто быстро и легко с автосалоном 7422.
5: Празднуем День Победы вместе с «Гомель-ФМ». 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай», сеть автосалонов «Белавтомаркет».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029 34 11 34 8.
4: И стань частью нашей команды.

0: Своя реклама.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику Haier. Например, газовая варочная панель Haier с поверхностью из закаленного стекла со скидкой 290 рублей за 749 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Тесто.
1: Куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут. Еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.
7: Tant qu'on joue, peu importe de gagner la vie, c'est à additionner les années, et tant pis.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Шестого мая в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер южной четверти от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: У нас рекламируются все.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – Городейский сахарный комбинат, ресторан «Пряности и радости», торговый центр «Мебельный квартал», медицинский центр «Белсона».
1: Голоса Беларуси.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Перед инженерами, которые победили на конкурсе разработчиков, стояла непростая задача – создать устройство, способное производить не менее 2000 литров воды в день из воздуха, работая только на энергии из возобновляемых источников. При этом стоимость получаемого литра воды не должна была превышать 2 центов. Хотя, на взгляд обычного человека, задача с такими условиями вряд ли выполнима. Изобретатели представили на конкурс несколько вариантов ее решения, включая усовершенствованные опреснительные установки или конденсаторы. А победила совместная разработка, которую назвали VidU. Она преобразует воздух в питьевую воду, используя в качестве источника энергии органические отходы.
1: Техно-джунгли.
2: Устройство похоже на обычный контейнер для морских грузоперевозок. Процесс производства воды выглядит так. В первую камеру контейнера загружаются биоотходы. Там они измельчаются и попадают в газогенератор, где сжигаются. При этом образуется влажный горячий воздух, энергия в виде газа и биоуголь. Полученная энергия используется для охлаждения образовавшегося горячего влажного воздуха, который в процессе конденсируется и становится водой. А биоуголь потом можно использовать в качестве удобрения. Работчики обращают внимание на то, что при отсутствии необходимого топлива из отходов есть возможность оборудовать контейнеры солнечными батареями или аккумуляторами. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров для рассмотрения нескольких проектов правовых актов. В центре внимания финансовые вопросы, связанные с развитием цементной отрасли. Во время разговора глава государства обратил внимание на мелиорированные земли, которые относятся к агрокомбинату «Дзержинский». Александр Лукашенко предложил на этих землях заложить хороший сад. Золотовалютные резервы Беларуси увеличились за апрель на 24 миллиона 400 тысяч долларов. Наибольшую долю в структуре международных резервных активов нашей страны занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. Согласно целевым показателям денежно-кредитной политики, объем международных резервных активов Беларуси на конец текущего года должен составить не менее 9 миллиардов 2 миллионов долларов. На текущий год в Гомельской области запланировано строительство 100 силосно-сенажных траншей. Их общий объем хранения составит более 218 тысяч тонн. 26 таких хранилищ появятся на новых молочно-товарных комплексах, остальные на существующих МТК. Строительство осуществляется как собственными силами, так и с привлечением строительных организаций предприятий шефов. В Беларуси с этого месяца по 31 октября пенсионерам предоставляется скидка 50% на проезд в поездах региональных линий эконом-класса. Для приобретения льготного билета необходимо предъявить оригинал пенсионного удостоверения, а также иметь его при себе во время поездки. Льготы при этом не действуют на поездки в поездах региональных линий и бизнес-класса и межрегиональных линий, а также на поездах городских линий. Это все новости к этому часу. Ирина Глаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
5: Хотите продать свой автомобиль быстро и выгодно? Приезжайте в автосалон 7422, студенческий проезд, дом 2. Мы находимся там, где всегда есть покупатели, рядом с Давыдовским рынком. Здесь всегда много людей. Отличный трафик, ваш автомобиль точно заметят. Без лишних

0: хлопот и головной боли, мы продадим ваше авто. Звоните код 29-577-74-22. Продайте авто быстро и легко с автосалоном 74-22.
1: Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – компания «Санит», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Mi Buy», официальная розничная сеть техники «Xiaomi».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
4: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
5: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
7: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Что нужно для того, чтобы попасть из точки А в точку Б? Сейчас мы открываем карту в телефоне, смотрим и едем. С навигатором еще проще. Мало того, что видишь, где ты сейчас, сколько осталось ехать, пробки, наличие заправок, кафе, магазинов и прочего, приятный голос, который можно выбрать. Все будет тебе сообщать и подсказывать, когда и куда повернуть. Красота. Но так было не всегда. В эпоху, когда не существовало смартфонов и интернета, приходилось пользоваться картами. Желательно было и наличие компаса, который был практически в каждой семье. Но для автомобилистов, которые своим ходом решили поехать со своими домашними дикарями на юга или к родне за несколько тысяч километров своим ходом, издавали специальные атласы автомобильных дорог. Самый популярный и большой – атлас автомобильных дорог СССР. Он периодически обновлялся и переиздавался, поэтому иметь свежую версию было важно. Особенно для дальнобойщиков и тех, кто разъезжал по самой большой стране в мире на автомобиле по работе. С дорогами было не везде хорошо. Кое-где они отсутствовали полностью, а в некоторых местах появлялись новые. Дороги были с асфальтом, с хорошим асфальтом, плохим асфальтом, бетонка, грунтовка, ямка на ямке и более-менее. Покрытие обычно зависело от важности той или иной дороги и влияло на скорость и удобство передвижения. Места для отдыха, немногочисленные придорожные кафе и столовые для дальнобойщиков, автозаправочные станции – все это было в тех самых картах.
0: Олдскулы свело.
2: Помимо атласа автомобильных дорог СССР, существовали и атласы отдельных республик. Отличались они, естественно, тем, что на таких картах было обозначено больше населенных пунктов, проселочных дорог и всего вышеперечисленного ранее. Если вы особо далеко ехать не собирались, то такого атласа хватало за глаза практически на всю жизнь. А если вы были опытным путешественником, то и атлас у вас был не один. И на картах зачастую ставились пометки и уточнения. Потому что опечатки и несуществующие объекты при напечатании никто не отменял. Даже сейчас эти бумажные навигаторы можно встретить в гаражах пожилых автомобилистов. Старые атласы пропитаны солидолом, мазутом, машинным маслом, смесью дизеля, бензина и всего, к чему прикасались руки водителя со стажем за долгое время. Они пахнут историей. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: количество времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Шестого мая в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер южной четверти от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Ирина Гладченко. Здравствуйте. Владислав Яцкевич признан лучшим игроком 6-го тура чемпионата Беларуси по версии Ассоциации Белорусской Федерации Футбола. В домашнем поединке с новополоцким «Нафтаном» 27-летний защитник Минска неожиданно оказался на острие атаки и впервые в карьере оформил голевой дубль. Минчане победили с результатом 4-2 и, набрав 10 очков, приблизились к фаворитам национального чемпионата. Плей-офф континентальной хоккейной лиги «Локомотив» перевел полуфинальную серию против «Авангарда» в решающий 7-й матч. 6-й матч серии до 4 побед состоялся в Омске. К этой игре команды подошли при счете 3-2 в паре в пользу «Авангарда». По ходу 3-го периода хозяева были впереди на 2 гола, но на последней минуте основного времени форвард «Локомотива» Максим Шалунов оформил дубль, отправив вторую шайбу в ворота Омичи за 10 секунд до сирены. В первом овертайме соперники не выявили сильнейшего, и только в конце второго дополнительного отрезка защитник Рушан Рафиков принес гостям победу 3-2. Решающий 7-й поединок пройдет 6 мая на площадке железнодорожников. Ранее в плей-офф действующий чемпион КХЛ «Локомотив» выбил «Спартак» и «Салават Юлаев». «Авангард» прошел «Нефтехимики» ЦСКА. В двух предыдущих сезонах клубы из Ярославля и Омска сходились на стадии четвертьфинала. Оба раза «Локомотив» выигрывал серию со счетом 4-3. А на этом все. С новостями спорта вас знакомила Ирина Гладченко.
3: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever,

празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай», сеть автосалонов «Белавтомаркет».

0: категория программы 12+. Мода на мове.
1: У свете існує вельми мало людей, которые широ захопляются змеями и іншими рептилиями. Але коли казать про свет моды, то вироби, упригоженные змеиными принтами, являются саправдным хитом. У каждом сезоне этот тренд занимает одно из главных мест у коллекциях дизайнеров. Поговорим про это подробязней у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Узор на теле змеи спрадвеку завороживал людей. Старожитные египтяне лишили ее священной. Богиня-заступница Нижнего Египта традиционно была у выгляде кобры, якая упригоживала корону царства и оберегала фараона. У 20-м стагодзе из натуральной змеиной скуры вырабляли рамяни для гадин, поясы, обуток, каубойские боты. А у початку 70-х британский дизайнер Ози Кларк увел у моду мотоциклетные куртки, скорошенные жакеты и шорты со змеиной скуры с металлизованными элементами.
0: Мода на мове.
1: На счастье, сучасная мода не потребует знищения рептилий. Теперь модные бренды пропонуют разностайные модели одения и аксессуаров не с натуральной скуры, а с тканины або штучной скуры с малюнком под змею. Сегодня с этой тканины шиют вечерние сукенки, жаночие фраки, блузки, штаны и шорты. Вельми модные туфли и пельчатки с расфарбовкой под рептилию. А для самых смелых модельеры пропонуют змеиный тотал лук, який идеально подходит как для яе, так и для яго. Принт змеиная скура вельми капризны у сполучениях. Тому, коли вы вырашили купить такое одение, то будьте уважливыми при выборе аксессуаров. Яны не повинны быть занадто яркими ти рознокаляровыми. Одение с принтом змеи пожадано дополнять обутком и сумками у чорным колеры, або моделями с таким же принтом. Напевно, у вашем модным гардеробе уже есть аксессуары у классичных тонак. Але коли не, то вы знойдете их у кожной краме обутку и сумок. И наприканці не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.
2: Гучание краины.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: На старт! Внимание! Ликвидация в ювелирных «Диамантах». Успей купить свое идеальное украшение выгодно. Увеличиваем скидки на украшения из золота и безумные скидки на серебро до 80%. Оплата в рассрочку от банков-партнеров. Скупка и обмен старых золотых украшений. Роскошь ждет тебя в «Диамантах». Срок проведения акции 6 мая 2026 года. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел совещание с руководством Совета министров. Глава государства рассказал о необходимости сырьевой зоны.
4: Третий крупный вопрос, который будет рассмотрен. Проект распоряжения присоединения к агрокомбинату «Дзержинский» Оршанского мясоконсервного комбината. Притом мы к этому мясоконсервному комбинату отдаем и сырьевую зону, так? Предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облсполкома, Оршанского райисполкома, областных объединений, занимающихся развитием предприятия, пока результата не принесли. Нашли новую формулу. Но это не вы нашли, это я договорился с руководителем Дзержинского, он присутствует здесь, что он возьмет зону, это будет комбинат ее, ну подарок. Ну надо было ему деньги вкладывать, чтобы переработку, но если по-настоящему, чтобы переработку мяса осуществлять, надо было вкладывать деньги. Он не вкладывал, государство построило мясокомбинат, так? По последнему слову техники, хорошее предприятие там было. От убоя до производства детского питания, которое сегодня сертифицировано на Китай, только дай. И не только на Китай. Где бы я ни был, все просят, дайте детского питания. То есть отличная переработка. Что для этого надо? Для этого надо сырьевая зона. Мясо. Подарили сырьевую зону. Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Вкладывать в колхозы, совхозы, как он умеет это делать. Покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное. Одного человека надо найти на предприятие, и он организует работу. Что получилось? Назначен новый управляющий. Найдены резервы роста эффективности Оршанского мясокомбината. Подходы выработаны к дальнейшему развитию. Меня так информируют. И вот я хотел бы от нового губернатора Витебской области услышать, как он оценивает антикризисный план и его эффективность. И самое главное, это нагрузка или подарок? Ну, вижу, слишком легко губернатор подошел к этому вопросу. Или нет?
5: Нет, Александр Григорьевич.
4: Присаживайтесь. Вы предлагаете предоставить нашей Дзержинке финансовую...

0: финансовое послабление, в том числе реструктуризацию аршанских долгов, чтобы новый собственник и сам мог развиваться, и кризисный комбинат оздоравливать, плюс дополнительная нагрузка в виде развития сырьевой зоны. Конечно, подставить плечо может быть и справедливо, если это нужно, но, по-моему, этому агрокомбинату мы уже делаем все, что он просит.
1: За делом на будущий урожай. Сев кукурузы на Гомельщине в самом разгаре. По информации Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома, царицу полей посеяли на площади 11,4 тысяч гектаров. Это 39% к плану. При этом на зерно кукуруза посеяно на 78,5 тысяч гектаров, что составляет уже 84% к заданию. В лидерах аграрии двух районов, Кармянского и Ветковского, в первом царицу посеяли на 60% площадей, во втором на 51%. В эти минуты в Гомеле открывается фотовыставка Марины Земляковой «Свет без света» в рамках проекта «Живой автограф». Площадкой мероприятия стала Центральная городская библиотека имени Герцена. В экспозиции, которая продлится до 25 мая, представлены черно-белые портреты обычных людей, запечатленных моменты искренних эмоций. Вход на выставку свободный. И к новостям партнера. В связи с ремонтом железнодорожного пути в пределах железнодорожного переезда, расположенного по улице Ильича в Гомеле, движение частично будет закрыто с 22 часов 5 мая до 3 часов ночи 6 мая. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
3: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
4: Празднуем День Победы вместе с «Гомель-ФМ». 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – Городейский сахарный комбинат, ресторан «Пряности и радости», торговый центр «Мебельный квартал», медицинский центр «Белсона».

0: больше. В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
2: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 200 32 34 19 20.
3: Включай любимое радио в Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Вечер на Гомеле представляет компания «Автосеть».
4: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.
5: Категория программы 16+.
6: Вечер, вечер, отдыхай, слушать не забывай. Гомель-ФМ, Гомель-ФМ.
7: Вы на Гомель-ФМ, тут все скажет музыка, вторники, конец рабочего дня. Сегодня, кстати, отмечаем Международный день борьбы за права инвалидов. Свою историю эта дата ведет с 1992 года. Тогда, 5 мая, люди с ограниченными возможностями одновременно в 17 европейских странах провели день борьбы за соблюдение равных прав и против дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями. Вот с того времени мероприятия стали традиционными именно в этот день. Всех людей, имеющих удостоверение инвалида, поддержу хорошей музыкой, где впереди появится на Гомель FM, во-первых, вот кто. Pink, Hate Me. Нюша и Леша Свик, Пробуди. Услышим совместную работу Гамель Сори Fit Love Speak. Трек называется Us. Будет кропка с Кариной Ерофеевой. Кайга, его совместная работа с Халитом Гриффин, Save My Life. Спешу их включить, они же прямо сейчас в эфире у микрофона Влад Марченко. Пусть этот вечер будет шикарен, рядом с радиоприемником настроен на Гомель FM.

0: Белорусская певица Карина Ерофеева «Кропка» в эфире «Гомель-ФМ». Эту «Кропку» певица рекламирует по полной программе в своем Инстаграм. Красивые кадры с клипа на данный сингл можно посмотреть в ее микроблоге. Я же напоминаю, что проголосовать за 20 лучших хитов можно на сайте radio.gomelfm.by. Слушать будем в воскресенье в 12:00. Повтор программы в 21:00. Голосуйте и двигайте звезды места.
1: Передаем утренний выпуск последних известий.
2: Гомель ФМ – это радио.
3: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
2: Радио – это звук.
4: Добрым утром, дорогие друзья.
2: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029 34 11 34 8.
5: И стань частью нашей команды.

0: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио Гомель-ФМ подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель-ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио Гомель-ФМ.

0: любви, то эта дама, то есть Нюша, меня будет лет с 15. Представляете, это совместная работа с Лешей Свик «Пробуди», где сразу после рекламы появится Pink. Трек называется «Hate Me».
1: Твоя реклама. Только хиты, только выгода. Pink Drev снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Pink Drev сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте pinkdrev.by.
2: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в мебельный квартал.
3: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
4: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
11: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Внимание! Радостные известия! Завтра, 6 мая, в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер южной четверти 4,9 метра в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29 градусов. Всех ждем у воды на пляже с радиоприемником, где волны Гомель-ФМ будут радовать каждого из вас. Погода предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

Шведская певица Tove Lo, трек «How Long» в эфире Гомель FM. Астрономов озадачило зеленое свечение в закатном небе. Джек Асунсьон, решивший снять красивое закатное небо на Гавайях в США, убедился, что закаты не всегда окрашены в красно-оранжевые цвета. Мужчина запечатлел странно зеленое свечение. При этом оно не было видно невооруженным глазом и проявилось лишь на видеозаписи. На следующий вечер любопытный Джейк возобновил съемку, что удивительно, увидел то же самое. Явление задачило даже астрономов. Так ученый Ник Брэдли выразил скептицизм по поводу этого объяснения, заявив, что такое явление редко достигает Гавайев. А я вот созываю всех к озерам, может, Волотавы, город Гомеля, хотя бы просто полюбоваться на звезды всем городом. Гомель — это тот прекрасный Гомель. Мы же впереди ожидаем белорусского певца Никиту Белько. Он же уже звучит, трек «Засыпай». Слушаем.

празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – компания «Санит», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Mi Buy», официальная розничная сеть техники «Xiaomi»,

Филат FM Кэрос, включи музыку на волнах Гомель FM. Этот трек есть в топ-20 лучших хитов. Он сейчас занимает вторую строчку, проголосовать за который можно на сайте radio.gomel.fm.by. Ставь лайк и слушай свои 20 любимых треков каждое воскресенье в 12.00. Повтор программы в среду в 21.00. Мы же двигаемся дальше. Тут услышим Крис Браун, Фит Фрадей, Don't Give It Away.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.

Это Гомель FM. Тут все скажет музыка. С начала следующего часа мы открываем программу «Лови привет», написать в которую можно в телеграм-канале «Гомель нижнее подчеркивание FM». Там есть пост программы, пишите в комментарии. Кстати, там же можете и заказать любимый трек. Меня зовут Влад Марченко, это «Гомель FM». На конец часа ставлю «Load Luxury» feat Эмили Робертс. «Love you for love».

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совета министров. Глава государства сегодня рассказал о своих предложениях по рациональному использованию земель возле Минска.
4: Государство подставляло плечо, помогало. Ну, и он молодец. Я тут не хочу сказать, что плохо работает. Нет, хорошо работает, но он мне так и не ответил. А за чей счет вот эта мелиорация? Красиво, я и сегодня, и вчера посмотрел. Ну, молодец. Только я думаю, что на этих землях нам лучше всего возделывать. И уже боюсь тебе предлагать, я знаю, что там надо под Минском. Боюсь тебе предлагать, потому что и так перегрузили. И ты опять придешь, сказать, дайте деньги. А я бы там вот напротив этого рынка Боровляны выезжаешь, сад заложил бы там, под Минском, нашел бы, может, даже он сам. Вот мы бы ему помогли, это прямо здесь. Хороший сад индустриального образа, мы умеем это делать. Дальше едем туда, где Кухарев уже противно смотреть. Это уже не кухаревская земля, значит, а твоя. И ты все ковыряешься с этой КНС, или что, ну, по виду, по-моему, КНС ты там строишь. Ну, сколько можно строить? Вы разрыли там всю эту деревню. Ну, вот это поле, где ты говоришь, красиво. Да, красиво. Ну, может, и там сад иметь на этих низких землях. Может быть. А почему? Потому что там речка протекает. Бери воды сколько хочешь. А для сада, для полива нужны воды. Ну, и что там? Третье поле у тебя мелиорированное, красиво смотрится, где ты машины продаешь. Я бы там сад посадил. И мы Минск полностью бы обеспечили, плодовощное это яблоком бы обеспечили. Но это не я должен думать и смотреть, а хотя бы министр сельского хозяйства пошел с Кухаревым, понюхали и предложили. Этого нет. Ну да, зерновые мы посеяли. Ну так мы ему еще район один дадим, и он зерновые себе посеет. А тут надо посадить, сад высадить.
3: Александр Лукашенко направил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с человеческими жертвами в результате трагического инцидента на заводе в уезде Люань, провинции Хунань. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с глубокой болью и печалью восприняли сообщение об этой трагедии. Белорусский лидер пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Молодежь Гомельщины запустила онлайн-фотокарусель. Акция проводится с 5 по 9 мая в рамках республиканского патриотического проекта «Цветы Великой Победы». На личных страницах жители области публикуют фотографии и рассказы о своих близких защитниках Отечества. Подробности в телеграм-канале «Молодежь Гомельщины БРСМ». И к новостям партнера. В связи с ремонтом железнодорожного пути в

0: В пределах железнодорожного переезда, расположенного по улице Ильича в Гомеле, движение частично будет закрыто с 22 часов 5 мая до 3 часов ночи 6 мая. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
1: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
2: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
3: Опять вставать!
4: Куда?
5: Зачем?
6: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
2: Тяжело просыпаетесь?
8: Да еще 5 минут еще.
2: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
2: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект, дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» из Пинск Древ в Гомельской области, ТУП Пинск Древ, Пинск. Срок акции с 1 мая по 10 августа 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-232-32-80-35 и на сайте pinskdrev.by.
3: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
4: Реклама на радио Гомель FM.
5: Телефон 343 343.
6: «Вечер на Гомеле» представляет компания «Автосеть».
7: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.
8: Категория программы 16+.
9: Вы на Гомель FM, тут все скажет музыка. Вообще, когда такая теплая погода, нам некогда сидеть дома. Берите радиоприемники, настроенные на Гомель FM, и вперед наслаждаться красотами города вместе с нами. Еще советую искать всех клоунов по городу и жмякать их красные носы. Так клоуны, говорят, размножаются. Музыка, которую они слушают, такая, во-первых. Вот такая российская певица слушает телеведущую и актрису Мия Бойко «Снова дождь». Jonas Blue, Elvis Be There. Появится тот, кто пишет о людях. Биограф Теокян. Совместная работа Майли Сайрус, того, кто пел всеми известный хит «Happy», будет Фаррелл Уильямс «Доктор».

Авраам Руссо появится «Ночь». Надо просто быть с тобою рядом ночь. Что-то странная свобода. От заката до восхода. Ждать тебя на день снов. Он же прямо сейчас в эфире. Желаю всем спать без комаров, но с музыкой. Влад Марченко у микрофона. Всем в новом часу привет. Привет.

Эта ночь будет лучше, если вы проведете ее с Гомель FM. Подготавливала нас к ней Авраам Руссо. Мы же далее услышим дуэтище Фаррелл Уильямс и Майли Сайрус. Доктор, доктор, вылечи меня своей прекрасной нотой или нотным станом. Давайте послушаем, какое.

«Он лечит» музыкой. Совместная работа Майли Сайрус и Фаррелл Уильямса. «Доктор» в эфире Гобеля ФМ. Анджелина Джоли попала в центр обсуждения из-за предполагаемой неудачной пластической операции. Поклонники даже отметили неестественный вид лица и разный размер глаз. В общем, что натворили с Анджелиной, можно узнать на сайте radio.gomel.fm.by. Мы же пока ожидаем белорусского певца-биографа. Трек «Ты океан» появится в эфире прямо сейчас.

0: особенными. Певец написал, что с ума сойти, как быстро пролетел у него тур. Но еще не закончил. Впереди Нью-Йорк и Вегас, причем в ближайшее время. Будем ждать новостей от него. Пока впереди ожидаем Миа Бойку. Трек «Снова дождь» будет сразу же после рекламы.
1: Твоя реклама.
2: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели и кровать. Завтра едем покупать.
3: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина 155.
4: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата. Строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
5: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
6: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Завтра, 6 мая, в Гомеле и области ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер южной четверти 4-9 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду, лучи солнца будут бежать до нас 100 километров в секунду, все одеваем шорты и танцуем в ритме Гомеля ФМ. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29 градусов, погода предоставлена областным гидрометеоцентром. Гидро! It'll be yours. Ханах Болен и Галантис появятся прямо сейчас в эфире. У нас же рубрика «Лови привет», написать которую можно в телеграм-канале «Гомель нижнее подчеркивание FM». Пишите приветы, теплые поздравления.

0: Harry Styles, American Girls в эфире Гомель FM. Написать свои свежие приветы вы можете в телеграм-канале Гомель нижнее подчеркивание FM. Пишите в комментарии в рубрику «Лови привет» свои сообщения и освежите того, кому сейчас очень жарко. Мы же ожидаем Fast Family трек «Раз-два».
1: У нас рекламируются все.
2: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
1: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
2: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Раз, два. Это Feist Family на волнах Гомель FM. Если они отключат магнит притяжения, то сердце точно остановится. Но нет же. Поют. Это новинка от Feist Family. Тут, кстати, о страстях, где нет души. Любить свои души нужно, и страсть заменится на любовь. Сэм Филд и Рита Ора этому в доказательство. Трек «Follow Me» появится далее.

0: представляет компания «Автосеть».
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.

Это Гомель-ФМ. Оказывается, с 1 мая в Беларуси пенсионерам стала предоставляться скидка 50% на проезд в поездах региональных линий эконом-класса. Поэтому бабушки и дедушки, ваши грядки на даче уже ждут посадки первых вкусных помидорчиков, где рядом будет расти огурчик под удобрением, которым является радиоприемник Гомель-ФМ. Не забудьте включить, чтобы ваш огород был под защитой. Кстати, о приветах. Есть один, он пришел на Вайбер. Сейчас зачитаю. Дай вам Бог здоровья. Вам и вашим родным и близким, и вашим коллегам тоже дай Бог здоровья. Им и их родным и близким. На многое лето. Хоть спасибо написали, пишет Ярик. Ясно, понятно. Ярик, огромное вам спасибо. Привет передам, передали. Меня зовут Влад Марченко, вы на Гомель-ФМ. А прямо сейчас, знаете, кто в эфире будет? Белорусский певец Соболь. Песня называется «Ведьма». Вот таких под крест. Влад Марченко, у микрофона. Встретимся в следующем часе.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! Не могу выбрать.
3: А зачем выбирать? Любимой все лучшее. А лучшее в 7 карат на ликвидации. Большие скидки на украшения из золота и ликвидации серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно в 7 карат. Срок проведения акции 6 мая 2006. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел совещание с руководством Совета министров. Глава государства рассказал о неправильном подходе и плохой тенденции.
5: Вот все вопросы – это вопросы деньги, деньги, отсрочить, реструктуризировать. Дайте с бюджета, помогите. Это неправильный подход. Поэтому меня это больше всего настораживает. При этом еще раз хочу подчеркнуть. Может быть, вы и правы, но тенденция плохая. Вот я часто с старшим братом сравниваю его подходы. В России никто там не возится. Да, у них там есть другие моменты. Они могут газ, там нефть подешевле что-то дать. Но там предприятие есть. Иди работай. Иди упирайся, давай результат. А мы все, бюджет, реструктуризация, курсовые разницы. А в итоге это выливается в недоплаты налогов в бюджет. Святое дело. Мы это поощряем. И комитет госконтроля к этому спокойно относится, хотя это его хлеб. Это родной ваш хлеб. Бюджет – это главное. И это надо пресекать мгновенно и немедленно. Ну и у нашего правительства сидят чиновники в кабинетах. А что, бумаги принесли? Закинем президенту, подмахнет, подпишет, ну и пойдет. А надо организовывать, чтобы пресс-подборщик был, чтобы робот был у краника, который коров будет доить сам и так далее. И шевелиться надо каждый день, коль президент поручил. Ну, может, уже и сделали, не знаю. Ну и вот пришел новый человек, Александр Александрович и Терехов. Ну и его посадили в ту же лужу, в которой сидят сами. Он тоже уже вчерашний человек, который директором фактически был, понимает все. Ну, он уже предлагает, давайте цементникам там или кому-то поможем, еще чего-то. Спросить с них надо, ты вчерашний директор.
4: Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Александра Турчина. Основная тема встречи – подготовка к предстоящему разговору главы государства с президентом России Владимиром Путиным. По словам Александра Турчина, накануне состоялся его разговор с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Стороны обсудили возможную повестку встречи лидеров, совместные проекты и дальнейшие действия, в том числе в рамках союзного государства. Подготовку соответствующих материалов планируют завершить в ближайшие дни. В прокуратуре Гомельской области в преддверии 9 мая открылась уникальная выставка «Женское лицо Победы». Экспозиция посвящена женщинам-ветеранам Великой Отечественной войны, которые служили в органах прокуратуры. Представлены истории работниц, заведующих канцелярией, секретарей, машинисток. Каждый стенд рассказывает о конкретной судьбе. Где и когда воевала или трудилась женщина, какой период охватывает ее путь и кем она работала после войны. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Начало часа представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
7: Хотите продать свой автомобиль быстро и выгодно? Приезжайте в автосалон 7422, студенческий проезд, дом 2. Мы находимся там, где всегда есть покупатели, рядом с Давыдовским рынком. Здесь всегда много людей. Отличный трафик, ваш автомобиль точно заметят. Без лишних хлопот и головной боли мы продадим ваш авто. Звоните, код 29-577-74-22. Продайте авто быстро и легко с автосалоном 7422.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
2: «Вечер на Гомеле-ФМ» представляет компания «Автосеть».
3: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Категория программы 16+.
5: Вы на Гомель FM еще ровно час проведем на одной волне в компании, где все скажет музыка. Если вам еще горячее солнце не подсказало, какую музыку нужно слушать, то на этот вопрос отвечу вам я, Влад Марченко. Впереди послушаем, во-первых, вот кого. Anima Fit, Ellie Goulding, Hypnotized. Пайца Джонни, воздушный сарафан. Адам Ламберт, Фит Сигала, You Make Me Feel.

Не могу оторвать ухо. Кассин и красавица Настя Кравченко появится с треком «Вода». О чем вода? Узнаем в этом треке. Будет совместная работа известного Дэвида Гетты и Хандрикса «Golden». Они же прямо сейчас в эфире «Будем на одной волне».

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

Касин и его совместная работа с белорусской певицей Настей Кравченко. Вода на волнах Гомель-ФМ. Одна арестованная женщина заявила полицейским, что она Дональд Дак. Оказывается, что героиня не желала быть задержана и просто захлопнула дверь перед носом служителей закона. Когда же полицейские все-таки ворвались в дом, надели на нарушительницу наручники, она заявила, что ее зовут Дональд Дак. Вместо того, чтобы оценить шутку, даме предъявили еще одно обвинение в сопротивлении за то, что она называлась вымышленным именем, пока уточку освободили под залог в $1000. Меня, если задержит где-то полиция, милиция, я обязательно поступлю так же. Скажу, что я Дональд, только постараюсь не крякать. Просто есть представитель закона еще в белых халатах. Всем отличного вечера. Впереди послушаем Адам Ламберта, Фит Сигала. You make me feel.

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Добрым утром, дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
4: И стань частью нашей команды.

0: Até atrás.
1: Джонни, воздушный сарафан на волнах Гомель-ФМ – единый урок, который будет посвящен Дню Победы. Пройдет в школах Беларуси 7 мая. Основная цель занятий – расширить знания учащихся о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Подробности в телеграм-канале tvrgomel.by. Мы уже двигаемся дальше. Тут появится Элли Голдин, ее совместная работа с Anima «Hypnotized».

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Завтра, 6 мая, в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер южной четверти 4,9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29 градусов. Погода предоставлена областным гидрометеоцентром. А представьте, как синоптики радуются, когда узнают о такой погоде первыми. Сразу покупают шляпы и плавки, ну, чтобы загорать. Вот кого первым можно увидеть на пляже.
3: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

Shadowboxing – это британский инди-соул музыкант Том Гринен на волнах Гомель FM. Недавно он выступил в Австралии. Еще главная новость в его микроблоге – это то, что он стал отцом. Он же сказал, что это величайший подарок, который он когда-либо мог себе представить. Музыка дала цель, а отцовство дало ему все. Выразился артист. Мне кажется, он также нашел и свою музу, потому что появился такой маленький подарок от нее. Поздравляем, Том. Впереди послушаем новинку от Леры Птички «Одинокий голубь».

0: У нас рекламируются все.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Русская певица Аура, ее совместная работа с Прохором Шаляпиным. Я помню его песню «Дай, милая проказница, быть с тобой до утра. Ты первая красавица, красивых много, ты одна». Какие мудрые слова про каждую, кто утром просыпается, чтобы показать свою красоту нам, мужчинам. Женщины, вы просто прекрасны. Девушки, вы тоже красавицы. Особенно те, которые ходят по улицам Гомеля и всей Гомельской области. Радуйте нас своей красотой. Чит-код Last Night on Airs. Далее в эфире. Будьте на радио, где все скажет музыка.
1: Гомель FM. Все скажет музыка.

0: Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.

Это Гомель FM. Здесь все скажет музыка. Говорят, когда делают больно, нельзя мстить. Но это чувство иногда переходит границы и хочется сделать то, чего не избежать. Радио, где все скажет музыка, уберет с ваших чистых, на самом деле, сердец все, что вас так наполняет ненужным состоянием. Я, Влад Марченко, прощаюсь с вами до завтра. Еду срочно к озеру, чтобы словить золотую рыбку. Завтра будем вместе загадывать желания в эфире. Ну... да. Прощаюсь и говорю до завтра. Пока. Главное, самсу не споймать.

0: доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
1: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принял с докладом премьер-министра Беларуси. Александр Турчин рассказал о ключевой теме доклада белорусскому лидеру.
2: Как вы знаете, предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации в ближайшее время. И вот буквально вчера у меня состоялся разговор с моим коллегой, председателем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. Как раз мы в том числе обсудили возможную, скажем так, повестку, если правильно так сказать, встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие наши действия, в том числе в рамках союзного государства. И вот в течение буквально нескольких следующих дней мы подготовим информацию главе государства для разговора с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, собственно говоря, это была основная тема моего доклада главе государства. Ну и целый ряд были обсуждены еще текущих проблем, в том числе социально-экономическое развитие нашей страны.
1: К новостям нашего региона. Гомель облгидромет предупреждает о неблагоприятном погодном явлении. Так объявлен оранжевый уровень опасности. Завтра днем во многих районах области максимальная температура воздуха достигнет 30 градусов по Цельсию. Спасатели напоминают избегать длительного пребывания на солнце, особенно в дневные часы. Носите головные уборы и светлую одежду из натуральных тканей. Пейте больше воды. Берегите себя. В Гомеле 8 мая состоится галоконцерт «Мир творчества» и церемония награждения победителей областных творческих конкурсов. Площадкой мероприятия станет филиал областного дворца творчества детей и молодежи. Начало в 11:00. В программе награждения участников конкурса хореографического творчества «Танцевальная карусель» и вокального конкурса «Вместе с песней». Также будут объявлены итоги областного этапа 3-го республиканского смотра конкурса «Сердцем отданной родной земли», посвященного Дню государственных флага, герба и гимна Республики Беларусь. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
3: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
4: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
5: Куда?
6: Зачем?
5: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
4: Тяжело просыпаетесь?
8: Да еще 5 минут еще.
4: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+.
1: Местное время. События и факты со всей области в одной программе. Местное время.
2: Эфир продолжает программа «Местное время». Мы подготовили обзор событий из разных точек региона. С вами Елена Лисун. Добрый вечер.
1: Местное время.
2: Орденов, медалей и почетных званий удостоены 58 представителей различных сфер деятельности. Соответствующий указ президент подписал накануне. Медали за отличие в воинской службе, за отличие в охране общественного порядка и за отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций удостоена большая группа представителей силовых структур. В их числе начальник Добрушского районного отдела по чрезвычайным ситуациям подполковник внутренней службы Андрей Чуешов. Благодарность президента Республики Беларусь объявлена заместителю председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облсполкома Татьяне Кулеш. Награда от главы государства она удостоена за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в реализацию государственной политики в области социальной защиты населения.
1: Местное время.
2: Совещание по вопросам строительства в агропромышленном комплексе сегодня провел председатель облсполкома Иван Крупко. В работе принял участие помощник президента, инспектор по Гомельской области Руслан Пархомович. Один из вопросов – ход строительства профилакториев для телят. Работы по всем 160 запланированным в этом году объектам начались. Поставка строительных материалов проводится централизованно. По заявкам районов организована их закупка для последующей передачи сельхозпредприятиям. До конца недели все организации будут укомплектованы необходимыми материалами. Губернатор напомнил, что объекты должны быть практичными и аккуратными, и уже к июлю введены в эксплуатацию. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко поздравил работников и ветеранов средств массовой информации и полиграфической сферы Гомельщины с профессиональными праздниками – Днем печати и Днем работников радио, телевидения и связи. В поздравлении отмечается, что эти события объединяют тех, кто стоит на защите национального информационного поля. Постоянно совершенствуясь, СМИ региона сохраняют основополагающие ценности традиционной журналистики – открытость и достоверность. Не менее значимые задачи реализуют работники полиграфической отрасли по обеспечению населения качественной печатной продукцией, подчеркнул губернатор.
1: Местное время.
2: В прокуратуре Гомельской области открылась уникальная экспозиция «Женское лицо Победы». В Красную армию было призвано около 1 000 000 женщин. Они оказывались на передовой и служили в медицинских войсках. Труженицы тыла работали по 12-14 часов без выходных, обеспечивая фронт боеприпасами, оружием и продовольствием. Около 150 тысяч женщин в годы войны были награждены орденами и медалями. Почти 100 из них удостоены звания Героя Советского Союза. В экспозиции представлены истории женщин, которые приближали победу, а потом продолжили служить закону. В преддверии 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне участники автопробега собрались в Лельчицах, чтобы почтить память героев. В их числе руководство района, депутатский корпус, представители предприятий и учреждений, общественные объединения и молодежь. Колонна легковых автомобилей, украшенная праздничной национальной атрибутикой, отправилась на памятную зону «Рубеж» на границе Лельчицкого и Житковичского районов в урочище «Красная горка».
1: Местное время.
2: Божественная литургия и освящение колоколов состоялись в обновленном храме Успения Пресвятой Богородицы в Леплянах Лельчицкого района. Здесь побывала наша коллега Надежда Гуд.
3: Воскресный день стал поистине особенным. Он ознаменовался двойным духовным торжеством – божественной литургией и освящением колоколов в храме Успения Пресвятой Богородицы, события, которые ждали многие поколения. Радость и трепет охватили жителей Леплян, когда на пороге храма появился епископ Туровский Мозырский Леонид. Его прибытие стало символом благословения и духовной поддержки для общины. Под открытым небом в окружении верующих состоялось торжественное освящение новых колоколов. После проповеди колоколов Колокола были торжественно подняты на колокольню храма. Их звон разнесся над Липлянами, возвещая о радостном событии и напоминая о вечных ценностях. История храма Успения Пресвятой Богородицы в Липлянах – это история надежды и веры. Возведение храма началось еще в 90-х годах прошлого века. И вот строительство было возобновлено и завершено. Любовь к родной земле, глубокая вера и искреннее желание помочь своей малой родине позволили вдохнуть новую жизнь в этот священный объект.
1: Местное время.
2: Велопробег «Вместе под флагом страны» сегодня стартовал в Жидковичском районе. Мероприятие началось с торжественного митинга у памятника погибшим воинам Красной Армии и партизан по улице Карла Маркса. В числе участников подготовлены спортсмены, тренеры специализированных учебно-спортивных учреждений и любители велодвижения. Патриоты юго-восточного региона разделятся на два маршрута – северный и южный. По пути исследования они посетят исторические места и знаковые объекты области и возложат цветы к мемориалам. 10 мая, в день государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь, велосипедисты встретятся в областном центре. Республиканский фестиваль в Итоке в этом году принимает Светлогорск. С 4 по 6 июня гостей ждут захватывающие спортивные конкурсы, олимпийские мастер-классы и художественный интерактив. Также организаторы подготовили новые туристические маршруты, презентации белорусских брендов и многое другое. На этом у меня все. С вами была Елена Лисун. Вы слушали «Местное время».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Шестого мая в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер южной четверти от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Голландцы из Локли решили проблему воровства велосипедов, создав замок с распознаванием лица. Встроенная камера сканирует владельца, а GPS отслеживает местоположение. Если злоумышленник попытается его сломать, замок шокирует его разрядом в 50 вольт. Безопасно, но не очень приятно. Заряда хватает на год, а данные хранятся в блокчейне. А если я в шапке, спросите вы, искусственный интеллект обучен распознавать 2000 параметров, от контура глаз до формы ушей. Единственный нюанс этого чуда техники – он рассчитан только на одного пользователя. Поэтому, если вашим велосипедом пользуется кто-то еще, нужно покупать второй замок.
0: Техно-джунгли.
1: К сожалению, пока этот агрегат нельзя купить на просторах СНГ, поскольку это эксклюзив для голландского рынка. Однако представители компании уверяют, что в ближайшие пару лет их замок можно будет свободно купить в каждом магазине мира. Что до цены, то тут весьма прозаично. Если перевести стоимость с голландского гульдена на привычную нам валюту, то такой замок обойдется в стоимость неплохого смартфона – целых $700. Ну что, готовы отдать столько за безопасность вашего железного коня? Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.
2: Улучшение краины. In the dark, light me up like I'm a cigarette. Talk to me, I will keep all your secrets. Watch me dance on the floor in my Prada dress. You want this.

0: Гомеле. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: На старт! Внимание! Ликвидация в ювелирных «Диаманте». Успей купить свое идеальное украшение выгодно. Увеличиваем скидки на украшения из золота и безумные скидки на серебро до 80%. Оплата в

0: На встрече рассмотрели проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Предлагается перевести валютную задолженность в белорусские рубли и ускорить погашение с 2029 на 2026 год. Также обсудили проект постановления о выделении средств Госфонда национального развития Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату. Белорусский лидер поручил разобраться, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по обязательствам. Торжественная церемония по случаю профессиональных праздников Дня печати и Дня работников радио, телевидения и связи состоялась в Доме прессы. Поздравляя руководителей и работников республиканских и региональных СМИ, министр информации Дмитрий Жук отметил, что слово в нашей стране всегда было искренним, веским и аргументированным. Глава ведомства попросил всех присутствующих беречь традиции белорусской журналистики. С 4 по 6 июня в Светлогорске пройдет спортивно-культурный фестиваль в Итоке. Гостей ждут яркие события для встречи лета. В программе олимпийский квест, мастер-класс и медпризеров Олимпийских игр на более чем 30 площадках. Посетители познакомятся с белорусскими брендами, местной кухней и туристическими маршрутами, а юные гости смогут поучаствовать в художественном интерактиве «Старт». Завершат фестивальные дни кинопоказ под открытым небом, концерт звезд белорусской эстрады и красочный фейерверк. И помнит мир спасенный. Открытый брейн-баттл под таким названием пройдет 7 мая в Гомеле. Участие примут учащиеся учреждений среднего специального образования. Площадкой мероприятия станет филиал Гомельского областного дворца творчества детей и молодежи. В ходе интеллектуального марафона участники пройдут раунды, посвященные полководцам, судьбам простых солдат и символам победы. Начало в 16:00. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
2: Хотите продать свой автомобиль быстро и выгодно? Приезжайте в автосалон 7422, студенческий проезд, дом 2. Мы находимся там, где всегда есть покупатели, рядом с Давыдовским рынком. Здесь всегда много людей. Отличный трафик, ваш автомобиль точно заметят. Без лишних хлопот и головной боли мы продадим ваш авто. Звоните, код 29-577-74-22. Продайте авто быстро и легко с автосалоном 7422.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Шестого мая в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер южной четверти от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Реклама на радио.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мутика.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Твоя реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

6 мая в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер южной четверти от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Устройства по отслеживанию состояния здоровья пользуются огромным спросом, особенно если они портативны и легки в применении. Французская компания Wissings представила свое новое устройство U-Scan. Это портативный анализатор мочи, который крепится в унитазе. Гаджет призван выдавать свои суждения о вашем питании, выявлять дегидратацию организма, циклы овуляции, а также оценивать уровень метаболизма и витамина С. Все результаты он отправляет по Wi-Fi в специальное приложение, в котором будут храниться все эти данные. Раз в 3 месяца придется устройство заряжать по Type-C и менять картридж-анализатор. Отмечается, что один такой картридж рассчитан на 100 применений.
2: Техно-джунгли.
1: Многие эксперты сходятся во мнении, что устройство имеет право на жизнь. Ведь данный девайс сертифицируется и медицинскими работниками, однако он не заявляется как медустройство. А это значит, что он пополнит вашу коллекцию умных девайсов. Заявленная цена данного устройства 500 евро, а также 30 евро за один картридж. Но продукт новый, и если его продажи взлетят, то наверняка появятся более доступные и продвинутые варианты. А пока будем ждать и смотреть, что из этого получится. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Тысяча фриспинов! Макс Лайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: Включай любимое радио! В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

6 мая в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер южной четверти от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.